впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. «Филатов и Карас». Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Кура, речь, ладони на моей плечи, ты растопил

0: радио.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали и в море.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса «ВК-Видео».

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Маратци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей, стиральные машины от 5000 рублей, лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое.

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
4: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
8: Хорошо бы садик был рядом с домом.
7: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
8: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
7: Ой, а еще свой пруд с набережной.
8: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
9: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
10: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мама, расскажи сказку.
12: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
11: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
12: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Котлетки пожарил. Пельмешки сварил.
14: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное. Сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24. Под часами.
15: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Один плюс один. Калинин и
3: Райтраум. Сегодня я сказал, в Москве там почти 7 утра, а на часах было 6 часов 59 минут и там 30 секунд. И в эти моменты я думаю, вот это я, конечно... Жесткий стахановец, там, пятилетку в 3 года, там, даешь, понимаешь, 10 норм за смену, жестко перерабатываю, 30 секунд лишние, прям чувствую, уже некая усталость даже накатила, нельзя так, буду все-таки в 7 часов 0 минут и, там, 25 секунд выходить в эфир, а то как-то что-то уже столько энергии не хватает. Так, сейчас проверю, что происходит. 22 июля, среда. Ясно, что с этой информацией, как обычно делать, я не знаю. Просто 22 июля. Ну 22, хорошо. Как говорится, между 21 и 23. Добро пожаловать. Чувствую, что вы по ту сторону есть. Это самое главное. Мы тоже тут все почти скоро соберемся. Как обычно, как каждое утро, в общем-то, и происходит, и в этом стабильность. Погнали потихонечку, полигонечку. Давайте ручку. Пойдем.
4: Партнер программы «ОНО. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
3: Ух, какая тут песня стояла. Максим не одна, с Димой. С Дымой была нам. Одним.

3.25 хронометраж у этого трека, а уже все как целая вечность ощущается. Приучили нас, артисты нового времени, слушать песни по минуте 55 максимум. И хорошо, знаете, плохая песня, не успела надоеть. Хорошая, поставил еще раз, кайфанул еще две минутки. А это Филатов с Кэросом, они где-то посерединке. 2.30 у них в треке. Вот. Ведущий на радио. Вот. Это новое радио 1+1.

0: 1 плюс 1.
1: Интересно, вот эта песня там в конце. Это кто вот делает? Это Филатов, Кэрос или...
2: Скорее всего, Кэрос, потому что он же никогда ничего не говорил.
1: Леха, да?
2: Да, и ему тут дали текст какой-то, и вот он пошел в разнос.
1: Давай, Лех, что-нибудь пофристайли. А как они, вот интересно, артисты придумывают вот эти все там хоп-хей... Ну, у меня хоп-хей, ла-ла-ла, это более-менее еще осмысленно. А вот эти все...
2: Да, это на самом деле не так сложно.
1: Не так сложно?
2: Ну, оно у тебя само...
1: Само, типа, становишься к микрофону и сразу появляется.
2: Да нет, ну просто у тебя же есть какой-то рисунок мелодии в голове. У меня есть подарок для Кирилла, но тебе его не надо распаковывать на камеру. Потому что там, ну, определенные надписи есть, которые не надо, чтобы в трансляцию попадали. Что? Зенит чемпион?
1: Сейчас, еще раз, ты че? Что, давай, показывай. Ну, я распакую, но не покажу людям.
2: Да, но не показывай.
1: А они реакцию просто видят, но я не покажу, что там.
2: Ладно, на. Но надписи не надо, чтобы попадали. Так.
1: Очевидно, это футболка.
2: Да.
1: А чё, а почему надписи нельзя? Блин, аж макарошка выпала. От радости. Это футболка, которую Артему презентовал блогер один, которого я смотрю уже лет 10.
2: Нет, блогера можно назвать.
1: Габар.
2: Габар, да, футболка Габара. Да. Ну, там у него коллаборация определенная.
1: Артем вчера
2: просто
1: ходил к нему в гости и принес некую футболку. Это баскетболка, по-моему,
2: баскетбольная, да, майка. Ну, ты же как раз баскетболист.
1: Я баскетболист, да. Я, баскетбол — это моя жизнь.
2: Вообще, да.
1: У меня баскетбольный мяч течет по венам.
2: Вот. Спасибо. Я только не знаю, будет она маленькая тебе или нет.
1: Да ничего,
2: наверное,
1: страшного.
2: Ну и вот, ну короче.
1: На халяву
2: вот
1: вообще супер залетает.
2: Да, я ходил вчера, но я это попозже расскажу.
1: Все соберутся.
2: Там есть кое-что вообще, что...
1: Сейчас я подскочу, сейчас пока что только Урал и Приморье нас слушают.
2: Нет, да я...
1: Остальные с закрытыми глазами.
2: Я могу и сейчас, но просто...
1: Нет, это попозже
2: было бы.
1: Попозже, конечно.
2: Ну просто, а Урал подольше послушает как раз, вот им мотивация.
1: Да.
2: Да.
1: Все, погнали. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Все-таки какая классная штука, каждый раз убеждаюсь, одноразовые контейнеры для хавчика. Вот эта вся история, этот институт мытья контейнеров и относа их домой потом, через полгорода, да. бесит. Вот. И я, главное, раньше эти пластиковые контейнеры, я их не мыл, короче, на работе, да. и вез домой, и там они еще тухли в этой стиралке. А сейчас одноразовенькие, похавал в мусорку, все. Ну, Артем мне намекнул, что а как же окружающая среда?
1: Да, из-за тебя дельфин умрет.
0: Да, ну, ты
1: знаешь... А пластик сотни лет расслагается.
0: Ну, ты знаешь, человек же, он так устроен, как говорится, его сломанный ноготь ему важнее, чем какой-то красивый огромный дельфин где-нибудь в тысячи километров отсюда. Поэтому я предпочитаю не думать об этом.
1: Ну, и вот.
0: Ну, а дельфин что? Надо было дорождаться человеком
1: Конечно.
0: И жить на земле.
1: Во-первых, я потребитель, меня почему это должно волновать?
0: Абсолютно верно. И то вот я, если я куплю меньше пластиковых контейнеров одноразовых, что их станет меньше вообще в целом на планете? Вряд ли.
1: Ну, а если ты купишь, и кто-то другой купит, так или иначе...
0: То мы молодцы, придется... подружимся на этой теме, будем обсуждать контейнер.
1: Нет, не купит.
0: Точнее. А, не купит, ты сказал.
1: Может, имел в виду. Ну и вот, и получается, и еще потом не купят. И им просто не надо будет их...
0: Мне кажется, спрос рождает предложение, поэтому так много контейнеров, потому что они людям нравятся, как бы одноразовые. Ну, одноразовые. Да. Ребят, советую. Ну, брат, стоит косарь. Достаточно как будто бы дороговато.
1: За один.
0: Да, за один. Зато удобство.
1: Кстати говоря, я смотрел тут на днях видео Дани Крастера тоже про пластик, и он там рассказывал, там, как перерабатывают, что есть определенные всякие эти... Ну, которые бактерии там уже придумали, которые перерабатывают
0: типа
1: пластик.
0: Чтобы разлагать пластик, быстрее придумывают технологии.
1: Ну, не сжигать, потому что сжигание тоже это так все. Короче, есть бактерии, которые запускают туда, в этот пластик, и они его типа перерабатывают, и по сути там от них только продукты жизнедеятельности остаются. Но это уже не секрет, что такие бактерии есть. И я такой подумал, а что если эти бактерии вот попадут в... не вовнутрь, а просто в мир. Ну, насколько я понял, их в каком-то специальном там реакторе, который откуда не выбраться. Ну, типа, откуда не выбраться, вот, и они там этим занимаются. А что если вот они попадут в окружающую среду, они же все пожрут, просто весь пластик. И нам придется выпускать новых бактерий, которые жрут этих бактерий.
0: Да, которые будут противостоять тем бактериям.
1: Да.
0: А потом так и эти бактерии могут примкнуть к тем бактериям.
1: Я же говорю.
0: Встать на их сторону, надо еще одних бактерий, чтобы они уже месились.
1: Либо придется делать какой-то ультрапластик крутой, который не перерабатывается вообще никак и никогда. Ты понимаешь вообще?
0: Нет.
1: Ну, не думай об этом тогда.
2: Вы еще не
0: были? Это научное шоу 1+1, да. Ребят. Вы попали по адресу.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.
2: Поехали!
4: Давай уедем в Вавилон.
3: По будням на новом радио.
4: Давай уедем в Вавилон.
3: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
2: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
3: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
2: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
3: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
2: С 6 до 8 запрыгивай.
3: Эвиланд. Хочется всегда.
5: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: 1+1. 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Ну вот тут написали... У нас на работе есть что-то там бла-бла-бла, баки, пластик отдельно, бумага отдельно, ну вы поняли, а в конце дня приезжает машина, из этих баков все в один бак высыпает.
2: Классическая шутка, да.
1: Да, классический прикол. Только пруфы можно, пожалуйста? Вообще-то нет такого, реально. Ну, если такое есть, то это нарушение, но по факту...
2: Это история, когда московские власти вот пытались тоже как-то нас привести в чувство по поводу вот осознанности и ставили во дворах вот такие баки, типа... чтобы люди картон в отдельную клали. Это не получается. Все равно вот у нас, у нас люди в одну засунут. А вот на работах, я думаю, что там...
1: Тем не менее, даже во дворах, которые есть раздельные контейнеры, все равно
2: стараются
1: разные машины.
2: Люди,
1: Ну, какие-то, конечно, стараются. Плюс... это же все равно так или иначе сортировка — это ручной труд, поэтому это куда отвозят и там еще досортировывают. Плюс по поводу картона я заметил, картон сортируют мужики прямо на месте, потому что они, видимо, его потом сдают куда-то.
2: Да, я у дворника спрашивал, он говорит, да, сдаем.
1: Да, поэтому какая-то копеечка дополнительная за это есть. А так никакая одна машина ничего это не сгружает, разные приезжают, не надо тут.
2: Все, ладно, так что не наговаривайте.
1: Да. Еще что интересного. Блин, короче, вчера ходил вот Габаров шоу. Ну, не в то, которое, где это, там, интеллектуальное шоу было. Я вам такое расскажу. Там просто мгновенное, топ-10 мгновенных карм я вчера попал. Реально. Но, блин, да рано еще, вы еще спите, вы пока не готовы к такой информации. Но выпуск я бы на вашем месте посмотрел, потому что ржака я вообще.
2: Ну ладно, не знаю, что-нибудь тогда про себя неинтересное расскажу. А что мне? А я из дома вчера даже не вышел ни разу. Черт.
1: Эх.
2: Я смотрел опять очередной раз. Меня волнует почему-то эта проблема. Я как-то зацикливаюсь на одном и том же. И все время думаю об этом. Типа интервью комика очередного смотрел.
1: Да.
2: Длительное там, все такое.
1: Жанет душное.
2: Комик. Я реально прям задался целью услышать хоть одну шутку, которая родилась бы в моменте в интервью комика. Вообще нет. Было какие-то полторы шутки, и то из прошлого заготовленные.
1: Да.
2: Я не понимаю, что такое. Видимо, комики реально профессиональные, так сильно устают на работе, что приходят на интервью и сидят с деловыми лицами, там рассказывают про себя. Ну, что-то разочек, шутканит-то. Ну, покажи, мы же ждем прикола.
1: Ну, а если рэпер, что ему зачитать? Сложно, что ли, пока
2: да,
1: он...
2: КВНчик, там, да. Не знаю, какой-нибудь реприз покажи там или что-то.
1: Я тоже смотрю интервью рэперов и не понимаю. Ты что, не мог где-то между вопросами просто читнуть чуть-чуть хотя бы?
2: Вот мы с Артемом, когда даем интервью, а у нас часто берут, раз в 3 года стабильно какой-нибудь телеграм-канал на 147 подписчиков, мы там обязательно шутканем, нет-нет, да и... Да?
1: Ну, это, кстати, это что касается вот таких совместных интервью, ты к ним серьезно не относишься, и там, как правило, вопросы тупые, тупорылейшие, как вы встаете там, как вам удается то, как вам удается это. А так вот на единичных интервью, когда ты один сидишь, типа 2-3 часа...
2: Ну, вот про них и речь, да?
1: Да, у меня же и такие были в карьере, и там, правда, ты сидишь и серьезно,
2: серьезно?
1: Как-то отвечаешь.
2: Серьезно? А, ты из этих, то расскажи, а почему так получается?
1: Ну, потому что ты как-то... блин, да я даже не
2: комики,
1: знаю.
2: Комики, они носят маски, они только на сцене веселят людей, а в жизни они грустные.
1: Нет, тут, наверное, не поэтому. Просто когда... Плюс это, конечно, еще и от интервьюера зависит. То есть, если ты видишь, что интервью в более-менее серьезном ключе происходит, ты начинаешь тоже по этим правилам играть. Если это какое-то смешливое интервью, понятное дело, ты там рофлить будешь. А так, ну просто, типа, иногда думаешь, надо, наверное, и серьезно поговорить, серьезно отвечать. То есть, будет тупо. Ты просто, когда даешь интервью, ты запутаешь человека, если ты будешь на половину вопросов отвечать в своем ироническом стиле, вот в этом вот. Да, конечно. А на половину вопросов будешь серьезно отвечать, человек запутается просто. И поэтому тут либо так отвечать, либо только рофлить, либо серьезно.
2: Да.
1: Поэтому, ну, как будто ты там хочешь и просто серьезно тоже иногда поговорить. Не потому что душный.
2: А мне кажется, так много серьезных людей у нас в наше время, что надо везде стараться... Вворачивать преколы.
1: Ну, как будто интервью оно
2: телек как не включаешь, там все на серьезном. Все вокруг серьезные. Да, ну ладно, хорошо, хорошо.
1: Ну, допустим, а что тебе там какой-нибудь вопрос там задают? Ну, расскажи там, какой там обстановке ты рос. И ты такой...
2: И ты говоришь, у меня 2 отца, все нормально.
1: Да, у меня 2, и рос, и Рэйчел.
2: Ну вот, это я бы так, да.
1: Да ты бы там первый загнался, я уверен.
2: Ну, как не сказать, когда тебе человек говорит, где ты рос? Но... Как не ответить, где я, Чендлер? Ну, оно же на поверхности.
1: А там интервьюеры хорошие, это они же, знаешь, они же еще знают, на что поддавить где-то, которые хорошие знают, там, и те хорошо подготовились, и он какой-нибудь вопрос задаст, который там тебя даст слез, да, доведет,
2: ну,
1: или
2: вот,
1: еще
2: что-то. Ну, вот ты жирный, например.
1: Да нет,
2: расскажи,
1: такой.
2: Почему так получилось? Вопрос с утверждением сразу уже.
1: Не-не-не. Они там, ты что, там начнется какой-нибудь... Ну вот, Кирилл, там все вот шутят, а ты расскажи там вот роль там бабушки в твоем воспитании. И все, и ты загнался, ты уже через минуту рыдаешь, сидишь. Юморист, блин.
2: Блин, нафиг ты спросил?
1: Ну вот.
2: Что ты про бабушку? Бабушки уже нет ни одной, ни другой.
1: Я понимаю, вот, а видишь, интервьюер, он спросит. А он спросит.
2: Нет, надо пошутить и про бабушку. Надо как бы с юмором относиться даже к чудовищным вещам, так легче. Так, ну-ка, про бабушку, что пошутишь? Да не пошутишь про нее уже.
1: Ну, конечно.
2: Черт. Вот почему вот такие все серьезные.
1: Вот,
2: люди.
1: Видишь.
2: А, блин.
1: Да.
2: Черт.
1: Давай, шути.
2: Не получается. Ладно.

0: впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт «Филатов и Карас» лайв. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
13: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
16: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
19: Новое радио.
20: Радио.
21: Ой.
22: Что у нас сегодня в детской минутке?
21: В детской минутке Вандибок. Вандибок.
22: Ага.
21: И еще один человечек с ним. Он называется песня, я не знаю, Люми или Луми. Люми, наверное.
22: Это где он с девочкой?
21: Дай-ка я сейчас послушаю за эфиром. Это... Да, видимо, да. Мы как будто ставили.
22: Да, один раз ставили. Там вообще песня офигенная. Да ну расскажи!
21: Да, я не могу,
22: ну
21: меня...
22: расскажи! Ой. Он тут ржет в слюни просто уже.
21: Кстати, про слюни. Ну и кусочек видео, значит, выкладывается в одном телеграм-канале, как Лео Месси там после игры там, ну, плюнул. Ну, они там повышенное слюноотделение, понятно, там футболисты много бегают. Плюнул, ну, у него на футболку попало.
22: Да.
21: Из заголовок.
22: Чернул на себя.
21: Из заголовок, как красными буквами. Месси харкнул на себя в финале ЧМ. Да, господи, думаю, это один из самых великих людей там 21 века. Там и все равно харкнул на себя.
22: А ты говорил, харкнул, не харкнул?
21: Не, у нас харкнул был.
22: Да? Да. У нас харкнул.
21: Это просто еще слово такое какое-то из детства. Ну, 25 лет его не слышал.
22: Да.
21: И видео зациклили, вырезали.
22: А покажи.
21: Хочешь посмотреть, как Месси харкнул на себя? Сейчас.

0: огромный, ну, чуть, как знаете, будто когда он копил повисает
1: на ниточке и прям на грудь.
0: Он как будто реально копил ее. Жесть. То есть он мало того, что проиграл чем, еще и обхаркал себя.
1: Ой.
0: Отвратительно.
1: Бедные эти, конечно, люди, которые в пабликах сидят, пишут заголовки. Им надо везде найти инфоповод.
0: У него вообще день не задался.
1: И мимо чемпионства проехал, и харкнул
0: себя. А это... Сколько он минут поиграл?
1: Так он, по-моему, всю дорогу играл.
0: Да? Да, мне говорили, вроде, я думал,
1: я же не помню, по-моему, он играл, да, все...
0: Типа для, из-за уважения решили, пусть
1: два поиграют. Тайма и дополнительное время же там, да, еще было, да.
0: И все равно ноль ударов по воротам.
1: А, подожди, дополнительное время было? Я что, я тупой? Я
0: да ничего... нет, вроде не было.
1: Нет, все, да, так выиграли 1-0.
0: Ну, короче, было бы хуже, если бы его кто-нибудь обхаркал, а он
1: это... Харкнул на себя, ну что это?
0: Сам на себя, ужас.
1: Ну что это за слово такое?
0: Ну тут ты уже тоже вчера читал, что популярный мем сейчас, как вратарь Испании, чем только не занимается, потому что, ну, не попадает.
1: Ни одного удара в створ.
0: Он там и сидел и играл просто, и что-то в кровать ему там поставили. Ну, много всего.
1: Так, да, теперь детская минутка.
0: Да, давай.
1: Поехали.

0: тогда туз веди.
1: Да. Мне казалось, мы ее слушали, а мы как будто другую слушали.
2: Нет, ты просто не вслушивался. Это все,
1: да?
2: Все уже
1: это
2: там
1: она
2: были.
1: Была, да,
2: эти, эти слова там были уже в этой песне.
1: Я думал, что она грустная, та песня была. Это, оказывается, такая. То есть это рок молодежный. Ох уж это любовь до 10.
2: Да.
1: А,
2: да.
1: После в 11:30.
2: Там уже...
1: Ну, такие вот шутки.
2: Не, ну, не, нормально.
1: Нормально?
2: Нормально.
1: Ладно. Ну, и вот,
2: а
1: что
2: получается... она его просит татуху свести?
1: Да.
2: А почему? Что... Татуха с ее именем, что ли?
1: Ну, видимо, он говорит, имя отстой, татуху сведи.
2: Угу.
1: Так а, что...
2: Типа он уже в 10 лет или в 9 уже татуху себе набил?
1: Ты че, я в 9 лет уже весь
2: уже серьезно,
1: был,
2: да?
1: Конечно.
2: Во дворе?
1: Да, там же как было это... В 12 лет я первый раз решил кожу девственности. В этот момент я понял, я самый крутой на местности. Девки, что шили, стели юбками, стали.
2: Угу.
1: Я понял, тему нужно развивать и продолжать. На эту и на ту я не набью тату. На эту и на ту я просто места не найду. Не, я найду, у меня есть.
2: У меня у дедушки были татуировки на теле. Вот. И в частности на руке, вот здесь вот на предплечье было... Голая женщина.
1: Uh-huh.
2: Вот. И еще где-то были. И, по-моему, как будто бы как бы не перстень. А он мне говорил, что он их набил на флоте. А я думаю, uh-huh. А перстень-то, а может быть, и не на флоте?
1: Может,
2: он был...
1: там флотский перстень какой-то.
2: Может быть, какой-то специальный, да. А так как будто бы вопросики сейчас.
1: А
2: уже...
1: что, кстати, кто, да, кто шарит за криминальные татуировки? Голая женщина. Ну, там видишь, наверное, разные голые.
2: Ну, голая женщина, это, видимо, просто по глупости. А вот перстень, да? Это же обычно там, вот за забором.
1: Да, главное, не говори на всякий случай, какой перстень, а то вдруг...
2: Да ей уже... Да уже и не важно.
1: Уже и ладно, но все равно.
2: Ну... Я его спрашивал, говорю, деда, а что вот, вот это? Он говорит, да, по глупости. По глупости.
1: Да?
2: Раз, два, три, шесть раз по глупости. Да,
1: ничего себе.
2: Угу.
1: А что все вот по глупости? Ничего не по глупости.
2: Ну ты ничего не по глупости, не... осознанно.
1: Да, ну все равно, но я же так же буду старый, буду говорить, ай, да.
2: Да, вот будешь старый, вот эти все татуировки, они будут тут как,
1: да,
2: на, этом,
1: висеть
2: там,
1: будут,
2: как
1: да.
2: На опушке лысый.
1: Но я, кстати, задумался в какой-то момент, а вот когда ты прям огромный, здоровый, именно не жирный, а вот, ну или ладно, жирный, допустим, и качок ты, вот, ну типа у тебя больше тела, чем у среднестатистического человека. Имеет ли право татуировщик брать больше денег за татуировку? Ну ему же больше времени надо потратить, и больше расходников, и больше сил, и времени, и вообще... Ну, то есть, получается, это же... Ну как, вот допустим...
2: Не, ну вот допустим, кроссовки, которые большего размера, они же дороже стоят?
1: Ну, не факт.
2: Нет? Или они, там идет по популярности размера?
1: По популярности размера. Ну вот смотри, допустим, помыть, допустим, АКУ и помыть Porsche Cayenne. Одинаковая цена?
2: Ну нет, разная, потому что это разные кузовы.
1: Ну
2: типа,
1: вот.
2: И классы машин.
1: Ну
2: это
1: вот,
2: большая,
1: типа... С людьми то же самое, разные кузовы.
2: Ну, классно. А вот, допустим, помыть семерку и да. Помыть Мерседес, например, видимо, по одной цене, потому
1: да?
2: Что это оба седаны.
1: Ну, а помыть, вот допустим, семерку и помыть КамАЗ?
2: Это разные, то грузовик, а это легковуха.
1: Все, тогда, так и там ты тоже грузовик, а там легковуха, если ты там весишь 40 килограмм.
2: Хотя КамАЗ и АК это как бы одного поля ягоды.
1: Ну просто вот смотри, допустим, приходит 40-килограммовый какой-нибудь чел, который говорит, хочу руку забить, а у него рука как запястье, у него все тело как запястье у здоровяка, и, понятное дело, на него меньше времени, в разы будет, поэтому...
2: Ну, вот надо спросить у наших слушателей, среди них много татуировщиков, я уверен.
1: Пишут, ты же платишь за сеанс, ну это да, но у многих татуировщиков есть просто фикс, допустим, какая-то цена, вот, типа, эта татуировка там за 20-ку. Поэтому...

0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Новое радио. Radio station BTSN 00P.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Здрасте. Ровно здрасте. Секунду назад я доел, реально. Вот ведущие на других станциях, я не ем там за полчаса, слюноотделение. Ведущий на 1+1 доел прямо вот секунду. И, да и ел уже.
3: Это еще и большая подготовка. До секунд, за секунду доел. Обычно и в эфире это все ест.
2: Я тебе говорю, это на опыте просто уже. Потому что чувствую уже, тайминги просто идеально.
3: Тайминги, фигайминги.
2: Короче.
3: Давай уже, вылаживай свою историю.
2: Рассказываю. Сейчас, подожди. Ну, я как бы доел, но не полностью. Вот. Рассказываю историю по поводу доел, кстати, тоже актуально. Вчера произошло просто топ-10 мгновенных карм за всю историю вообще существования мира, потому что мгновенная карма меня настигла дичайше просто. И никто об этом заранее не знал. Так получилось, реально. Вот так вселенная распорядилась. Я вчера ходил в шоу Габару. Габар — это блогер такой, и он снимает всякий контент, где там люди выполняют всякие там задания. Но я ходил не в это шоу, другое у него есть шоу, которое... Ну, короче, ты крутишь барабан, и надо слово отгадать.
3: Да, и вот, учитывая, что зовут этого блогера Габар, а в шоу надо вращать барабан, отгадайте, как называется шоу.
2: Габарабан.
3: Габарабан.
2: Да, ну и вот, и короче, и ты не просто крутишь барабан и букву называешь, а ты крутишь барабан, выполняешь какое-то задание и потом букву называешь. А так как, ну, задания были не то, чтобы прям, ну, сырую печень жрать не надо было, потому что это...
3: Смысл ходить тогда к Габару, вообще непонятно.
2: Ну да, но тут видишь...
3: У него жесткие, обычно в его шоу очень жесткие
2: типа задания.
3: Там девочке предлагается побрить себя там на лысо, или брови сбрить, или съесть там, да, вот печень,
2: да,
3: или мозг.
2: Или татуировку там вот того самого набить там на щеке.
3: И не где-нибудь, а на лице.
2: Да, то есть это все было.
3: Отказываешься, уходишь.
2: А тут это шоу, где типа не просто люди приходят, там друзья всякие, вот там блогеры и так далее. Ну и вот.

0: что они смогут посмотреть. Да, я вчера съел
1: кусок... Ну, ты прям втащил грибейру целиком?
0: Ну, нет, конечно, кусочек отрезал просто.
1: А у вас там блогеры были с тобой, другие?
0: Да.
1: Какие-то? Ну, да, для блогеров у него есть тоже игры Габара, но они лайтовые.
0: Да.
1: Там, типа, почесать себе там между лопатками достать, что-нибудь такое, знаешь...
0: Но тут, наверное, тут были задания.
1: Или сбрить
0: интересные.
1: Волосы, да, ну, типа, вот так вот волосы там на руке, uh-huh. например, легкое, в отличие от настоящих игр.
0: Но тут ты мог отказаться, но в таком случае ты просто букву не называешь. И ход переходит другому человеку.
1: Но ты не отказался, пошел до конца.
0: Нет, ну это одно из заданий, которые выполнять. Там мы отгадывали слово часа два, наверное. Потому что слово какое-то жесткое.
1: А самое жесткое что было? Ну вот одно что-нибудь расскажи. От чего ты бы отказался, например?
0: От чего я бы отказался?
1: Да.
0: Но...
1: Ну, так кто-то другой сделал, например.
0: А я же... Нет, там не надо, чтобы кто-то другой сделал. Просто следующий человек крутит барабан. Угу.
1: Ну, какие-то задания жесткие были? Или
0: да
1: вот...
0: там много заданий было жестких.
1: Ну, прям жесткие именно.
0: Ну, там какие-то были жесткие прям. Ну, типа шокером там себя ударить.
1: Настоящим?
0: Да. Или, ну, там... Там разные, типа, тебе выпадает какая-то категория, и ты должен это. Ну, допустим, хиромант приходил, и там, кто больше очков наберет по линиям жизни, тот выигрывает.
1: Жесть.
0: Нет, ну там мне выпало задание, что нужно какое-то сторис выложить. И они там придумывали все фотку вот этого самого, потом ага. выложить там, написать, что... Радио, лучшая радиостанция. Я говорю, давайте лучше фотку.
1: Представляешь, наш генеральный открывает ленту.
0: А они еще сказали, отметить его надо.
1: А еще генерального отметить, чтобы он не пропустил ненароком.
0: Да.
1: Вот это бы он прикололся.
0: Вообще прикол, конечно.
1: Типа, на него рулит вообще.
0: Ну, типа, да, лучшая станция там. Либо, да, ну, короче... Скоро выйдет, посмотрите все.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Кирилл вчера выложил смешную так называемую фотожабу.
2: Фотожаба, да.
1: Все, вся информация. Да, короче, он там кто-то ему сделал в нейросетях, как вот Месси купал Ламина Ямаля, а там такая же фотка, где Кирилл купает меня, типа маленького.
2: Для усмешнения, ребят, да. Этой фотографии был применен так называемый фотошоп.
1: Фотошоп, да.
2: И нейросетевые технологии. Это мы с Олегом придумали и осуществили. Да, зайдите в телеграм-канал «Новое...» Калина.
1: Да, да, да, там, кстати,
2: а
1: в нем.
2: От меня отписываются с каждым днем все больше и больше людей. Подпишитесь на меня, чтобы... пожалуйста.
1: Ну, там еще комменты, кстати, нормальные. Ну да, я хотел вам рассказать, что действительно 30 лет назад проводилась акция.
2: Фотографировали детей из неблагополучных...
1: А, это...
2: Короче,
1: это,
2: вы поняли.
1: Это история с Ламино Ямалем, да. Там,
2: и с тобой такая же история.
1: Нет, у меня другая история была. Там другая. 30 лет назад, значит, проводилась такой челлендж. Можно было, короче, прикоснуться к молодой селебе и искупать его. Молодой знаменитости. Искупать молодую селебу. И выиграл некий Кирилл К. из Липецка. Неблагополучный.
2: Нет, это была фотосессия 30 лет назад, которую фотографировали детей с ультрамикроскопическими тютюнами.
1: Нет.
2: И выбрали вот Артемку.
1: Нет, вообще.
2: Маленького.
1: Вообще
2: и поэтому
1: нет.
2: Пришлось вот через силу переступить через себя и сфотографироваться.
1: Там вообще там не так было. Там, значит,
2: абсолютно
1: было так, что...
2: Так и было.
1: Там было так, что... Там вообще там даже никакой фотосессии не было. Там просто было так, что... Значит, Артемка молодой был, он, ну, рос вообще в ультраблагополучной вообще семье. И у нас была вода, и поэтому я купался. А потом, значит, выиграл мальчик в конкурсе, который никогда не мылся, потому что у него воды не было вообще в доме никогда.
2: И
1: в детстве.
2: Это
1: был Кирилл К. из Липецка. И ему разрешили домыться в этой воде, вот, и сфоткали, потому что первый раз человек помоется. Вот так там было.
2: Ну вот, это правда, да, так и было. И эту воду я потом еще долго, да, и потом чай заваривал.
1: Он и суп на ней, да, делал, так что там вообще, так что там наваристый бульон был вообще в путь только.
2: Вот сила радио. У нас огроменная аудитория. Сказал про свой канал Калина, и 3 человека подписались.
1: Ты что, прям мониторишь вже в живом времени?
2: Мониторю вже, вот прямо сейчас.
1: Слушай, ну мощно получается. Теперь можно рекламу продавать начинать.
2: Да, кстати.
1: Да, пишите всякие. Все, кому по кайфу.
2: Да, напишите, кто, допустим, еду там делает. Потому что макароны есть, сил нет.
1: Ну, кстати говоря... Кстати говоря, по поводу еды, у нас же вот закончилась эта еда, которую нам возили, и так или иначе приходится теперь там придумывать постоянно что-то. Ну, сейчас ты поставишь заново. Так или иначе приходится готовить самому, либо придумывать, что есть. И ты знаешь, когда вот все равно ничего не сравнится с тем, чтобы ты сам когда приготовил, или там тебе твоя приготовила. Это, конечно... Вообще вкус другой, сильно лучше. Ну, в смысле, лучше всего, потому что это домашняя... Она сделана с любовью. Но если у вас все равно какая-то контора, которая делает еду, ежедневные доставки, вы напишите все равно. Напишите. Там сейчас, конечно, очереди там не пропихнуться. Ну, сложно, да. Но мы выделим время. Очень сложно.
2: Ну, вот. Не обязательно, конечно. Ну, пожалуйста, если можно, поскорее напишите, пожалуйста, побыстрее.
1: Да, чипсы будешь?
2: Нет.
1: А что ты чипсы?
2: Я вчера съел эти кукурузные палочки с таким удовольствием. Вообще жесть. Не то ли сладкого хочется постоянно, значит, сахара не хватает. Мне, я прям вточил их за минуту, реально. Не буду рекламировать, сами знаете, какие.
1: Ну, а возраст уже все.
2: Да.
1: Сахара не хватает, скоро вот эти тропические язвы пойдут.
2: Да иди ты. Я еще вчера нашел конфеты в одной из своих летних курток и доел их тоже.
1: Господи, она там слипшаяся с волосами, наверное, уже монеты там.
2: Монеты там, билет на трамвай там прилип.
1: Да.
2: Ключи.
1: Бритва вот эта вот одноразовая, станок.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434 569 339 359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну что, погнали дальше.
2: Так, это тема
1: один
2: дня.
1: Плюс один. Уже тему дня?
2: Да, ура, тема ура. Дня. Я только что дописал ее буквально сейчас.
1: Коллега, прочитайте, зачитайте, коллега.
2: Это мой текст.
1: А, я не в ту бумажку
2: да,
1: посмотрел.
2: Коллега, зачитайте, пожалуйста.
1: Ой, ой, как неожиданно, спасибо.
2: Да. Только серьезно. Серьезно. А то вчера все не получилось нормально у вас зачитать. Что-то там сломалось какое-то.
1: Сейчас смотрите, батя зачитается.
2: Да, давай.
1: Смотрите. Всем привет. Один плюс один. В эфире Кирилл Калинин, АК Конан Варвар, АК Ник Перумов. Да почему?
2: Не знаю, ну просто прикольно.
1: И Артем Селиванов, АК Зена Королева Воинов, АК Судья Дред, АК Чужой против Хищника. Ладно, хорошо. Обсуждаем сегодня вот что. Смотрите.
2: Ага.
1: Ну, во-первых, сегодня Всемирный день мозга. Но это мы не отмечаем. Это шо, это не я, в смысле, ржу. Здесь так надо, это все по сценарию. Также сегодня день толстяка и толстушки. Ну, это мы отмечаем. Просто много смеющихся смайликов приходится отрабатывать. Блин, ржем бы, не могу. Там еще этот Нилетто играет, пока я это пишу. Время пострелять, между нами пальба. Ну, умора просто. А еще сегодня день находок. И поэтому пишите, что вы прикольное находили. Ну, на улице, может, деньги какие-то. Или еще что-то. Хотя, что может быть прикольнее денег, да?
2: Ну,
1: мне вот постоянно в детстве сон снился, как я нахожу очень много мобильных телефонов, радуюсь. У меня там Siemens A65, там Nokia, полиция моды, Engage, Sony Ericsson, K750i. И потом просыпался и грустил, что это был сон. Вот да. Такая вот тема.
2: Мне постоянно этот сон снился, как он меня бесил вообще. И вообще-то не, там, ты неправильно прочитал. Sony Ericsson.
1: Sony Ericsson?
2: Да. Ну и, короче, бесил меня этот сон постоянно, что я находил вообще кучу крутых смартфонов, а потом просыпался, и не было у меня их. Ну,
1: да, и в луже мочи, собственно, и просыпался, что в два раза обиднее.
2: Да ладно, если уж своей. Ну и, короче, сегодня день находок. Пишите, что вы находили прикольное на улице, потому что я недавно прочитал еще одну новость. Вот я не знаю, люди, конечно, вообще о чем думают. Женщина в аэропорту нашла сумку, где-то кто-то оставил, и прежде чем пойти отнести ее на бюро находок, сумку эту, она достала из нее деньги. А там, типа, что-то было, сколько-то там тысяч евро. Типа, 4000 евро вроде. И она бабки вытащила, а сумку отнесла. Вот, спасибо
1: так,
2: ей большое.
1: И получается, что?
2: Ну и чего? Ну, бутылка сейчас что будет?
1: Теперь она поедет в тюрьму за
2: конечно.
1: Это. Не хочу злорадствовать в очередной сотый раз, но, дорогие друзья,
2: на что они рассчитывают?
1: Хочется напомнить, что чужое брать нельзя, иначе большой риск уехать на зону.
2: Конечно.
1: И шить там одежду.
2: Типа даже если вы нашли эти, это оно не ваше все равно стало. Нету такого, что тихо и ушел,
1: да,
2: называется
1: нашел.
2: Нету такого, ну, это все равно кража.
1: Да, лучше, ну уж тогда пройти мимо. А как тоже, вот как наш человек пройдет мимо сумки, а сумка подразумевает кошелек, а кошелек
2: ну,
1: подразумевает
2: конечно.
1: Бабло.
2: Бабло-баблеро, на которое можно будет уехать на Мексику. Да нет, ну сумку, если вы нашли, ну тем более в аэропорту тебе не надо там ее куда-то особо нести и куда-то там описывать ее или что-то. Мне кажется, в аэропорту вообще эту сумку можно просто оставить, потому что специальные люди подойдут ее и заберут. Вообще, мне кажется, странная идея, если ты видишь какую-то бесхозную сумку, подходить к ней и открывать ее, смотреть. Это может быть все,
1: да,
2: что угодно.
1: Тем более в такие времена, да.
2: Конечно. Так что, ну, я не знаю. Ребята, пишите, рассказывайте, что вы находили.
1: Я что-то всю дорогу пытаюсь вспомнить, что я находил. Ну, нашел тебя.
2: Наверное. Да? Нет, ну я какие-то...
1: А, ну что такое ценное находил?
2: Ну, типа, там, знаешь...
1: Деньги не берем.
2: Деньги не берем, но один раз был случай, это было еще давным-давно, я даже не помню, насколько давно. В торговом центре я вот так по эскалатору шел, а там вот засосано вот в этот, куда эскалатор проникает, заканчивается он вот там, туда так присосано была что-то 50 евро или что-то вроде того. И все мимо нее проходили, потому что думали, что это рекламные 50 евро. Вот эти, знаешь, где переворачиваешь, а там салон красоты. Я поднял, а это настоящее.
1: И ты, конечно же, отнес
2: конечно
1: в полицию это.
2: Да.
1: Сейчас только рассказывал, а сейчас оказывается.
2: Это было лет 20 назад.
1: Тогда не считалось.
2: Тогда, наверное, не было такого.
1: Ну ты, короче, забрал себе...
2: Да я не помню вообще. Типа, тогда о чем мне эти 50 евро нужны были? Их, по-моему... Потратил на благотворительность. Да, я купил наушники и отправил их на благотворительность. Угу. В специальные учреждения. Ну, кому там наушники нужны были, я посмотрел. Вот. И там, ну, приняли их вообще с радостью, угу. Наушники.
1: Ну, так и было, да, скорее всего.
2: Да, наушники благотворительные.
1: Какой ты молодец.
2: Ты чего, я вообще, я же... Эй!

0: Что-то какая-то скукотища в комментариях. Все то 100 рублей, то 500 рублей. Все находили только деньги. Ну, еще только там деньги. Ну, на втором месте телефоны. Что-нибудь другое. Вот человек ворвался. Много лет работал на мусоровозе.
1: Ага.
0: Находил. Написано дальше опись. Руль крутой с педалями.
1: Офигеть.
0: Руль крутой с педалями для компа. Значит, смартфонов штук 5. Пылесосов штук 10. Ну, может, они сломанные просто были, их выкинули. Ну, ладно. Целый бампер на Весту.
1: Офигеть.
0: Целый новый, что ли? Рулевую рейку. Телевизор 42 дюйма.
1: Ого.
0: И плойку третью.
1: Офигеть.
0: Ничего, вот это интересно.
1: Слушай, ну я на самом деле тоже думал об этом всегда, так или иначе, в той или иной степени. Одно время я был подписан на одного блогера, который вот у него, он называл помойки кормилицы и лазил, короче, по огромным этим мусоркам и какие-то луты там. И я вам скажу, такое огромное количество людей, которые выкидывают какие-то крутые вещи, в том числе и я. Мне лень это все продавать через какие-то эти. Мне реально вот легче я там корпус от компа выкину просто там хороший или еще что-нибудь. Я это все отношу на мусорку. И вот есть люди, которые приходят, и вот это им все бесплатно. Вещи какие-то тоже. И чел там, он что только не находил, айфоны и айпады. Ну, условно говоря, у меня вот есть старенький там iPhone 10 в разобранном состоянии. Ну куда я его? Что я с ним буду делать? На запчасти продавать? Я его просто выброшу. А чел его найдет, восстановит и будет смотреть мои фотки. Поэтому я думаю, что те, кто прям работает вот на мусорщиках, на свалках и так далее, у них там прям, у них все есть.
0: Ну вот этот парень закончил свое сообщение фразой «все продавал». То есть он находил. Ну как, люди, это, видимо, не случайно там оказалось, люди выбрасывали просто.
1: Да.
0: Ну плойка третья, ну чего.
1: Ну да, что с ней
0: там делать, да.
1: И все. Я хотя как-то на третьей плойке можно в GTA 5 играть.
0: Ну еще да, она еще работает же там, да. Все, да?
1: Нет, GTA 5 она как раз вышла, когда третья плойка еще была, поэтому...
0: Как-то 10 лет назад шла на работу, у подъезда стоял пакет, а в нем вино и торт. Все запечатанное. Забрала, посмотрела, сколько стоит вино. Оказалось, что его можно купить за 3500 рубасов.
1: Рубасов. Это, знаешь, это когда ты вот это вот все взял, а она не простила, и ты вынес обратно на помойку.
0: Так может, просто кто-то забыл там, сейчас он за ним бы вернулся.
1: Помойка взяли. Забыла.
0: Не, у подъезда написано. То есть человек там, может, он в кусты отскочил на минуточку, вы забрали и винищу, его, и торт, и свидание его с Валентиной Михайловной осталось.
1: Вот я из-за таких людей боялся панически, знаешь, когда я заказываю что-то где-нибудь в Макдоналдсе и сижу это ем, отойти в туалет, потому что мне кажется, что я отойду.
0: А заберут сразу.
1: Сразу заберут этот поднос и либо там жрать кто-то будет это, либо выкинут. Как в фильме, помнишь, это «Елки» был, или как он первый? По-моему, это в первом фильме «Елки» было, когда он купил себе поесть, сел, а там другой чел был. Они начали нас проесть с этого, с подноса, а потом он увидел, что он просто не за свой стол сел. По-моему, это в первом фильме «Елки» было.
0: За косарь с земли поешь?
1: Давай, конечно. Смотря косарь сразу же.
0: Ну, вперед, конечно.
1: Давай, 1000. А что поесть надо?
0: Чайный гриб.
1: Давай.
0: Go.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
3: Радио Хаб. 12+.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос». Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Я уже не могу эту песню слушать. Мне уже слышится «Питер, Москва». Вот у тебя нет?

0: Или вот такая еще история, человек пишет.
1: Давай.
0: Нашел как-то мужика пьяного, лежал в кустах, весь грязный, рваный, побитый. Решил помочь. Принес ему свою одежду из дома, вызвал такси. А он оказался сыном одного богатого бизнесмена нашего города. В благодарность этот мужик купил мне и моей семье путевку в Египет.
1: Реально? Он, да, это прикол или
0: так,
1: реально?
0: Так до сих пор и общаемся, нет-нет. Ну, не знаю, очень похоже на правду.
1: Да?
0: Да.
1: У меня просто другая история была. Я как-то так же, у меня какие-то...
0: Да, нашел рваного побитого, он оказался просто бомжом.
1: Ну, примерно такое. Похожая история на это была, только я в Египет потом не ездил. Почему он, а не я,
2: ездил в Египет?
1: У меня как-то проснулись такие же чувства. Я как-то был в Перми тоже и шел вот так вот, и там бомжиха валялась. И прям хреново было. Я такой думал, ну, надо как-то помочь, и скорую вызвал. И все, я просто... 30 минут стоял с ней, ждал скорую, потом скорая приехала, я пошел домой.
0: Они ищи благодарны все за добро. Артем, ты правильно поступил.
1: Да кого там, наверное...
0: Бедные врачи на Скорике ездят вот весь день.
1: Им приходится вот этих бомжей, да. Так в том-то и дело, что они, как бы, наверное, и не должны были туда ехать. А я же еще и позвонил, еще раз спросил, ну где вы? А эта бомжиха еще пыталась встать постоянно, мне приходилось ее там что-то поднимать, она падала. Ну, то есть я еще и потрогал ее.
0: Потрогал бомжиху?
1: Ну да.
0: Сейчас бы она ушла, неудобно, приехала бы скорая, и ты стоишь один, а бомжихи нет, правильно?
1: В том-то и дело, пришлось, ну, так или иначе, смотрите, вот это такое, вот ты когда вызываешь какие-то службы, кому-то, ты вписываешься в то, что ты будешь стоять там их и ждать вместе. То есть нельзя так, что ты видишь, что кому-то плохо, ты вызвал скорую и ушел. Ты вписываешься в то, что ты стоишь и ждешь просто. Ну, вместе. Так что если делать добрые дела, то ты готовишься к этому. Должен быть готов. Нельзя так, что ты ходишь, просто всем скорую вызываешь, а сам ходишь домой. Нет, это не доброе дело. Это ты просто...
0: Ну, это бумерангом тебе добро вернулось потом, не переживай.
1: Как?
0: Ждем пока, но еще не вернул.
1: Пока ждем. Вот тут, кстати, по поводу ждем и бумеранга, там написали историю про лотерейные билеты. Нашла пачку лотерейных билетов в корзине для продуктов, штук 50. Отнесла на кассу. До сих пор думаю, что там был мой миллиард, который я прошу у Вселенной 200 лет. Кстати говоря, меня так всегда веселило вот это вот... Ну, так или иначе, все в эти... Раньше все в эти лотерейки играли. В 8 утра вставали, чтобы посмотреть это. Вот.
0: Да, вставал я тоже.
1: И вот. И там такая смешная была традиция, что если ты выиграл что-то там, ты должен вот этой женщине, которая продала те лотерейки, чуть-чуть дать денег тоже.
0: Да, в букмекерских конторах такая традиция.
1: Тоже такая до сих пор?
0: Если залутал, надо, да, надо кэшбэк оставить. Реально? Девочке в окошко.
1: И тогда так же было. Ты 100 рублей выиграл в это лото, и там рублей 20... Отдал девочке.
0: Да. 8495-232-1632. Расскажите про свою находку. Только, пожалуйста, вдруг у вас что-то интересное, а не вот это, я нашел 1000 рублей, я нашел Алкотель. Что-нибудь новенькое вдруг?
1: Ну, в смысле, Алкотель — это круто. Если бы я сейчас нашел Алкотель, извини меня.
0: Тебе нужен Алкотель?
1: Я, кстати,
0: приезжай в Липецк, там много.
1: Посмотрел там это, по поводу нашел Алкотель, сейчас быстрая история. Я тут посмотрел несколько видосов, которые погружаемся в лор, что, где, когда. И там интересный факт был, короче, был один оператор мобильной связи, и он разыгрывал там, видимо, мобильный телефон золотой с этой связью. Это в старом-старом, что, где,
0: да,
1: когда.
0: Там, господин Сусов там был некий такой. Ну, я, наверное, даже его фамилию помню.
1: Да? И он это, и разыгрывали золотой телефон с этой связью на пожизненное, типа, безлимитная связь на бесконечное время. Кто-то выиграл его, а эта связь через 2 года закрылась.
0: А, это была... Если это да, Сонет.
1: Сонет, да. И через 2 года она после этого прекратила существование, разыгрывали бесконечно. А еще там оказалось, я вообще выпал из «Что, где, когда», там оказывается сейчас... Ну, я не знаю, сейчас он до сих пор есть или нет, который защищает права, да, этих...
0: У него телезрителей.
1: Фамилия, да, у него фамилия такая немецкая, он что-то такой смешной.
0: Господин Бриттенбихер.
1: Бриттенбихер, да. Он постоянно, он такой смешной, что-то там какие-то... Я посмотрел нарезки, и я прям ржал.
0: Я вчера... У меня месячник пересмотра «Что, где, когда», я почему-то прям подсел. Ага. Я что-то вчера подумал, блин, давай, может, Поташова позовем, хотя бы попробуем.
1: Да, конечно.
0: Прикиньте,
1: конечно,
0: давайте, надо, народ позовем Максима Поташова, вдруг он согласится. Ну, это просто, я смотрю на него, думаю, ну, это эталонный вообще человек.
1: А у Поташова же есть какая-то награда, что он, типа, лучший в клубе за все время.
0: Он, у него 4 хрустальных совы, 1 бриллиантовая сова, просто вот с вот такой башкой человек, красавец, да, вообще, умнейший. Давайте попробуем.
1: И Санёчек, господина Брейтенбихера.
0: Ну, может быть. У нас человек минут 40 уже на линии.
1: Алло,
0: висит.
1: Привет.
0: Здравствуйте, ваша очередь.
1: Алло.
3: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Алло, слышно? Меня зовут Сергей.
1: Сергей, рассказывай, пожалуйста, какие-то находки были интересные?
3: Да, находка была на свадьбе друга, нашел свою будущую жену.
1: О-о-о. Ну, это...
0: Ну, давай, в двух словах, как, просто познакомились банально, да, на свадьбе?
3: Да и чё-то пришел, вот, а на тот момент был холостым, вот, ага. Подпил немножко, потанцевал, покрутился, смотрю, да. Глаза заблестели.
1: Да.
3: Я думаю, ну, это моя находка моя.
1: На свадьбе вот, друга нашел свою будущую жену, а друг без жены остался.
0: А ты без друга, да.
3: Это было бы смешно, если бы мне было обидно, ну... Действительно, потом да.
1: В смысле, это так и есть? Друг. Это она и оказалась?
0: Да. В смысле?
3: А,
0: я же...
3: нет.
0: Фух, блин, что испугал нас.
1: Не пугай так. Ну смотри, вот нашел. И сейчас у тебя сколько, ты сказал, детей?
3: Трое.
1: Трое детей, нашел будущую жену. А вот, а мог рассказать историю про то, как ты 1000 рублей нашел, да. Просто?
0: Или Сони Эриксон.
1: Да.
3: Что такое деньги, мужики? Деньги, они обесцениваются. А моя жена только... В моих глазах дорожает.
1: Но учитывая, что если еще 3 ребенка, какой-нибудь из них точно станет каким-нибудь успешным человеком и будет тебя обеспечивать на старости. Тоже как будто вложение в будущее.
3: 100%, Артем, да, 100%. Что? Я тоже так считаю. Ну, да. Это, конечно, звучит меркантильно и прагматично, но в целом доля правды в своих словах есть.
1: А что, ничего не меркантильно, все равно пусть это как его... Ну... Должны какое-то...
0: Пусть это как его, ну...
1: Отстегнуть денежку. Ладно, все, спасибо тебе за звонок.
0: Сереж, а из какого ты города прослушал?
3: Город Липецк.
0: Самое главное, я прослушал.
3: Да, ты самое главное прослушал. Слушай, Кирилл, можно вопрос? Там быстренько, без воды. Как мне, менее харизматичному, менее симпатичному парню, чем ты, пройти такой же путь?
1: В смысле, еще менее?
0: Тихо.
3: Подсидеть Вадима Данилина.
0: А почему именно ты... Данилина ты выбрал целью своей?
1: Нет, Данилин тут
3: еще... Я не знаю, как ты... Нет, Рили, бесполезно.
0: Да, Данилин как-то... У него связи там, у него бетонные основания.
1: Во-вторых, он как Атланта тебя держит.
3: Так у меня тоже связи.
1: Какие?
0: Какие связи?
3: Ты, Кирилл.
0: Я земляк твой. Старик, да, надо своих подтягивать. Моя мечта, чтобы все липчане были на новом радио.
1: Да.
0: Но пока сложно, пока только я один.
3: И я работаю на том месте, где ты раньше работал тоже. Я так понимаю, ты же работал в...
0: На радио.
3: В телекоме?
0: Ты в Рост... Да, работал, да. Нифига себе.
3: Ну вот.
0: Скажи, а помнит в Ростелекоме еще меня? Уже кто-нибудь хоть помнит в нашем Ростелекоме меня?
3: Слушай, я у Светланы спрошу, буду на работе, спрошу тогда.
1: У Светланы?
0: Светланы.
1: Вы пообщайтесь.
0: Мы за эфиром пообщаемся.
1: Кстати говоря, еще быстрый факт про это. Ничего себе. Про что, где, когда. Тут тоже вчера узнал, что вот Ворошилов, оказывается, не любил энциклопедические знания. Он типа любил, говорил, что умение, ну... Эрудиция
0: гибкость ума, чтобы люди додумывались в процессе. Да,
1: да, это эрудиция — это не энциклопедические знания, а умение, типа, знания вообще применять как-то. И поэтому вот, что касается там Вассермана, Бориса Бурды, типа, вот ему не нравилось, что они просто вот, у них энциклопедия в голове. Но
0: да, вот
1: но они...
0: вот Вассерман и прославился не в «Что-де, когда», а вот там, где нужно просто знать конкретно.
1: Да.
0: А Поташов может, не зная даже, дойти до истины. Ну ладно, может быть, на новый сезон, правда, получится позвать кого-нибудь. Может, там какой-то юбилей будет этой игры. А, кстати, Борис Крюк, я смотрел...
1: Может, он придет
0: он
1: к нам?
0: Вышел, когда играть Zero.
1: Да.
0: Вот, у него реально, он все равно, голос его чуть-чуть меняют. Чуть-чуть.
1: Да?
0: У него чуть повыше голос, да.
1: Давайте позовем Бориса Крюка.
0: Да думаешь?
1: Ну а что, не придет, что ли? Я думаю,
0: а прикинь, Поташов и Крюк, да я вообще закончу всю карьеру.
1: Тут говорят, а как же про Серсо? Для меня еще новостью оказалось, что, оказывается, Двинятин с 2005 года не играет, что где,
0: да,
1: когда.
0: Да, практически после того случая, по-моему.
1: Тот случай был в 2001 году, 25 лет назад вообще. Лет. То есть, прикиньте, 20 лет он уже не играет, а до сих пор Двинятин. Давай на рекламу.
0: Легенда.
4: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
5: Хорошо бы садик был рядом с домом.
4: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
5: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
4: Ой, а еще свой пруд с набережной.
5: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
6: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис Кар. Весенняя, 54.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе.
3: Ну все, работельников взяли вместо
2: супер
3: ведущего.
2: Супер хиты и супер новинки на базе, здравствуйте, всем привет, это один плюс один.
3: Башка лопнет от такого, да. Спасибо, что я закончилось. Знаю.
4: Что-то знаю, забыл лопнет. Свой контейнер вчера.
2: А так а я что-то вчера...
3: Небось, не мытый еще?
2: Так нет, там же не всякое, там просто булочки лежали с колбасой и все. То есть они не грязные, по сути-то. Так что, да забыл, да, контейнеры. Красивые контейнеры у меня вот такие вот. Смотрите, вот такие вот контейнеры красивые, вот такие черные, с деревянной крышечкой. И тут еще они соединены вот такой вот резиночкой интересной. Ой, улетела.
3: Улетела резиночка. Соскочила резинка у Артема.
2: Да, чтобы два контейнера было
3: как
2: вот так.
3: В тот раз.
2: Да, да, да. Чтобы два.
3: Удобно, было и вот эстетично так. Выглядит, и
2: вообще,
3: удобно.
2: Очень красиво.
3: Угу. Но, народ, советую вам одноразовые контейнеры, повторюсь.
2: Я тебе скажу, вот реально, когда с появлением женщины в доме какие-то такие маленькие детали появляются, которые, казалось бы, необязательные. То есть был у тебя контейнер и был. Угу. А вот она купила какие-то другие контейнеры, и ты как бы и без них было нормально, но с ними намного лучше, в общем. Так что.
3: Ребят, это качество. Это,
2: ну, конечно, да что.
3: Турция.
2: Там вообще.
3: Ой, а тут еще сверху какая-то крышечка маленькая для чего-то, типа для чего?
2: Да, туда
3: маленький отсек.
2: Туда можно положить там салфетки.
3: Угу.
2: Или, допустим, какой-то.
3: Или огурчики нарезать.
2: Да, выложить. Или вилочку там.
3: А, да, или приборы, да, приборы. Mm-hmm. И сколько такой стоит контейнер?
2: А я же не знаю, я же на него ни рубля не потратил.
3: Тебе подарили?
2: Ну нет, она купила просто. Она
3: ну
2: же
3: сколько
2: мне
3: такой?
2: Сейчас...
3: Ну такой дорого, такой косарь, мне кажется, должен стоить.
2: Да думаешь?
3: Может и больше.
2: Давай сейчас посмотрим. Контейнер надо набрать. Давай наберем контейнер двойной. Контейнер двойной черный. Контейнер двойной черный для еды. А, 1200. 1200. Но это 860 есть. 1100. Ну да, ты прав был, где-то 1000.
3: Что собираешься ставить,
2: ничего.
3: Чем подчивать
2: Ваня
3: народ?
2: Ваня Чебанова.
3: О, класс. У нас сегодня, ребят,
2: Ваня Чебанов,
3: хороший день. Сегодня Ванек, да, придет. Поговорим про его концерты, про его выступления и про то, как прошел у него прокат его документального фильма.
2: Да. А я вчера чайный гриб ел. Я съел чайный гриб, и первое, что я сделал после съемок, это погуглил сразу же, что мне будет за это.
3: Да,
2: но, как бы, ничего. Я выяснил, что почему грибы-то чайные расслаивали именно, а не разрезали. Потому что, если его разрезать, он умирает. Там, видимо, этот мицелий повреждается какой-то, и умирает гриб. Но, тем не менее, он все равно остается какое-то время, видимо, живым. И какое-то время в желудке он был живым. И сказали, что он подействует, типа, небольшая часть, подействует как сильный очень пребиотик.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Время 9.11, а это значит, что у нас сейчас будут новости. В это время у нас всегда новости.
2: Что ты такой злой, Кирилл?
3: Не, ничего. Что случилось? Просто это долгая рубрика, мне прям тяжело. Я пытаюсь шутить, у меня не получается.
1: С новостями?
3: Я расстраиваюсь и вообще, короче.
1: А как без новостей?
3: Да никак, к сожалению. Надо быть в курсе, а то, как говорится.
1: Конечно.
3: Мы же можем на все это повлиять, поэтому надо обо всем знать.
1: А у нас шутливые новости.
3: Вот, ну допустим, давай, шутливые, давай.
1: Новость вот такая, вот смотри. Самое милое онлайн-мошенничество. Девушка,
3: давай.
1: Значит... выставила, что вот котенок есть, котенок бесхозный, черный котенок, кто хочет, забирайте.
3: Так.
1: Откликнулся человек. Потом еще откликнулся человек. И еще откликнулся человек. И еще откликнулся человек, а котенок-то у нее только один. И что ей делать? И она взяла оригинального этого котенка, отдала одному человеку, который там, видимо, первый был. А трем остальным, трех других черных
3: котенок. Типа собрала по району бездомных котов?
1: Абсолютно верно.
3: Ну как вот осуждать такую девушку, а?
1: Невозможно осуждать. Она просто типа таких же черных нашла, маленьких котят, и отдала им.
3: Да, во-первых, объявление было такое, с хуком.
1: Да.
3: Продаю киску. Да, естественно, сразу много откликнулось.
1: Конечно.
3: Потом они пришли, уже неудобно отказываться, все. И она в итоге пристроила сколько животных? Четыре?
1: Четыре котенка.
3: Ну молодец.
1: Нет, она вначале это, она сказала объявление «продаю киску» и уехала в Дубай. Так, ладно. Ну и вот, и получается так, что осуждать-то ее и не выйдет. А знаете, там, честно говоря, когда ты выкладываешь котенка какого-то, что вот, найден котенок, забирайте, там не то чтобы прям шквал желающих. Потому что у всех так или иначе уже там есть котенки, то есть они там все там по передержкам туда-сюда катаются. А тут вот получилось так, что... А что, они маленькие котята, они одинаковые, поэтому... И... Вот такой вот.
3: Да, с другой стороны, что, какая разница,
1: абсолютно.
3: Правда? Что один, что другой.
1: Осуждать ее не получится. А вот следующее животное поосуждать можно. Бобр украл у поляка трусы.
3: Ой.
1: Что? Новость такая.
3: Нет, ради таких новостей я готов приходить.
1: Ну, конечно.
3: На работу.
1: Мужик пожаловался, что у него постоянно куда-то пропадали трусы с веревки.
3: Его эти мужские трусы.
1: Его, да, я не резала его. Подожди, стоп, она что носит? Мужские трусы? Кстати, как вас зовут?
3: Оксана Ткачева.
1: Поедете, я вам сейчас все покажу. И однажды он поймал вора с поличным. Бобр вышел из пруда.
3: Вышел бобр из пруда.
1: А из тебя ничего не вышло.
3: Так говорила мне классуха моя.
1: Так. Сорвал с веревки пару трусов, схватил их в зубы, зашипел и скрылся в воде.
3: Угу.
1: Мужчина добавил, что бобр вел себя как разъяренная свинья и выглядел так, будто прошел спецподготовку.
3: Типа бобр-спецназовец.
1: Ну да, крадет, который...
3: А из зубов-то у него не вытащить труханы-то?
1: Конечно, он дерево сточит этими зубами, а руку твою так подавно.
3: Может быть, сказать ему: бобр, мол, будь добр, верни труханы.
1: Да, потом они на ужин готовили полено вместе.
3: Как в песне
1: «Лена полено». Так, ну и вот. И получается так, что бобр этот, и он бобр-вор получается. Но...
3: бобр-бор.
1: Мы возвращаемся к серии Южного парка про то, как были гномы, которые... трусовые гномы, которые воровали носки и трусы. Может быть, они подельники как-то? Они связаны с этим?
3: Трусовые гномы?
1: Ну да, и они собираются где-то вокруг костра и делят награбленное вот так вот, как пираты. Бобры и гномы трусовые. Ладно, идем дальше. Так, новость про то, как мы тут в Москве уже все поофигевали от безделья. У москвичей новое хобби – йога со стрельбой из пистолета. Организаторы уверяют, что такие занятия помогают снять стресс и эмоциональное напряжение. Если вы это себе представили... Короче, вы как себе это представили, оно так и есть. То есть ты в какой-то позе йоговской...
3: Ты стоишь, собака мордой вниз, а у тебя в руке волына в этот момент.
1: Да. И ты стреляешь.
3: И ты натурально на стрельбище.
1: Да, ты стреляешь.
3: А я вам говорил про москвичей, что они уже с жиру бесятся, они знают, что придумать.
1: Нечего нам уже вот йога и надо и пострелять. То есть йога, казалось бы, это медитация, да? Ты в тишине должен сидеть там как-то, или там какие-то в позах замирать и как-то слушать природу. А тут вообще.
3: Что они еще придумают?
1: Так вот и скоро ждем.
3: Бадминтон на пилоне. Что еще?
1: Ну, это, видите, это уже падал, потому что становится непопулярный. Они такие, и что,
3: чем теперь? Ну да, падал уже не тему. Все-таки уже полтора года
1: как бы
3: виду спорта в России.
1: Плюс лето сейчас кончится, сапы тоже уже сапы и самокаты уйдут тоже на второй план. Надо какое-то зимнее. И такая еще про имена. Москвичи назвали новорожденную дочь Мерседес. Здоровая девочка родилась в Подмосковье, сообщили, что это Мерседес Иванова.
3: Наверное, Мерседес, наверное.
1: Ну, наверное, Мерседес. Также в топ необычных имен вошли Золотой. Имя такое, Золотой. Через А. Золотой.
3: Золотой?
1: Да, Золотой. Евсевий и Гектор. А у мальчиков, это у мальчиков, а у девочек Александрита и Наоми. Наоми.
3: Александрита.
1: Золотой и Наоми.
3: У Наоми и... Ивановна Тертышная, представляешь,
1: да,
3: так?
1: А Гектор? Гектор это вот
3: да,
1: кто-то
3: Гектор.
1: Из... Да,
3: Гектор. Ну-ка.
1: Это кто-то из мексиканских фильмов, вот этот Гектор. Все.
3: Вот такие новости сегодня,
1: а
3: ребят.
1: Такие, хотите прикол посмеяться? Новости. Бобер украл трусы мужские у поляка. А потому что нечего сушить.
3: А потому что бобр курва, он его обзывал.
1: Кстати говоря, по поводу сушки, да, по поводу сушки трусов на улице, я обращаю внимание, что нет-нет, до сих пор-то люди некоторые сушат.
3: Прям на улице, в смысле, не на балконе?
1: Да, ну были, я когда жил в районе Перово, там вот эти вот...
3: буквой Т, вот эти штуки, которые во дворе.
1: Да, и там до сих пор что-то люди сушили, я такой думаю, а вы как не боитесь вообще? Ну типа ты повесил там трусы, ну даже если их никто не украдет, их же может кто-нибудь там обмазать каким-нибудь мусором или чем-нибудь, или вообще чем-нибудь обмазать их.
3: Или потом... чего хуже, не мусором.
1: Да, в том-то и дело. Или какой-нибудь будет школьник идти так...
3: И плюнь. Месси будет идти, да, и плюнет
1: нечаянно. Нет, Месси, если плюнет, он на себя попадет. Один

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Смотри, Кирилл. Вот сейчас пел исполнитель Базиль про то, что будет завтра новая игра, а наша игра стартует уже буквально через пару минут. Звоните 84952321632.
1: Беспроигрышная.
0: И выигрывайте. Да. У вас будет возможность выиграть либо умную колонку, либо умные часы. Нужно лишь дозвониться.

0: Так.
1: Ясно.
2: Бросать выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
3: Вот как хорошо, кстати, я как раз собираюсь продолжительно и активно жить, и нам поможет наша рубрика.
1: Такой музон, знаешь? Типа, как будто я сорочку в H&M выбираю.
3: Да,
1: в,
3: да,
1: Заре,
3: да.
1: В Заре.
3: Да, или ты в каком-нибудь...
1: Сделай погромче.
3: Ты в каком-нибудь клубе, знаешь, в 2013 году в таком нишевом клубе, и ты

0: потому что мы за здоровый образ жизни.
1: Да, мы не пьем и не курим, дорогие друзья, и вам не советуем бросать выгодно. Покажем и расскажем, как бросить курить. Помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там прямо сейчас проходит классный конкурс. Победитель отправится куда, расскажет вам Артем.
0: Куда? Где хорошо?
1: А хорошо у нас в том числе на Курильских островах.
0: Да, абсолютно верно, коллега, уважаемый Кирилл Калинин. У нас есть слушатель, который сейчас нам поведает свою историю о том, как он никогда не курил.
1: Правда?
0: Алло?
2: Алло.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
2: Меня зовут Дмитрий.
0: Дмитрий, тебя не слышно вообще. Пожалуйста, убери громкую связь. Да. У вас старичков тут.
1: Да уж, пожалуйста, и всю страну заодно.
0: Да, просто сделай.
1: Димка как будто бы из туалета звонит. Вот, Дим, ну сразу так.
0: Дим, да, ну смотри, рассказывай. Ты как человек, расскажи, курил когда-нибудь сигареты?
2: Да, я курил, но я...
1: Ну, ясненько.
0: Ну, спасибо, Дима.
1: 8-495-232-1632.
0: А потому что он сказал, да, я курил, а оно сразу сбросилось, потому что... Нет, ну мы сегодня не осуждаем никого. Наоборот, может быть, вы как-то поделитесь историей, как вы бросили, или собираетесь бросать курить. Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Матвей?
2: Серега.
0: А, Сергей. Сергей, рассказывай, пожалуйста, куришь сигареты, честно только?
2: Честно, да.
0: До сих пор, да, есть у тебя эта привычка дурацкая, отвратительная?
2: Да, есть.
0: Какие планы в связи с этим у тебя?
2: Ну, планы бросить, конечно.
1: У всех курильщиков такие планы.
0: Да не у всех.
1: Ну вот, сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте и национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает. Там, кстати, вот для тех, кто озабочен этой темой, есть возможность выиграть поездку на Курильские острова. Да. А у тебя, старичок,
0: давай,
1: Сережка,
0: бросать вместе. Я буду бросать монету, а ты бросать курить.
1: Да, у нас есть монетка, и у тебя, в общем, есть либо решка, либо орел выбор.
0: Да, смотри, давай так договоримся. Ну, во-первых, решка, колонка, орел — это будут часы, а во-вторых, давай я вот монетку подброшу, давай, решка, ты продолжаешь курить, орел, бросаешь курить. И что выпадет, то и ты делаешь. Давай. А потом приз кинем, смотри. Ой, орел выпал.
1: Ой, получается, Сереж, бросать
0: тебе надо.
1: Надо
0: бросать,
1: ой,
0: курить.
1: Ой, ой, вот как здорово.
0: Ну вот. А теперь решка, решка — это колонка, орел, часы. Погнали. Выпадает решка. Ты выигрываешь
2: орел.
0: Умную колонку. Орел.
1: Зачем Серега сказал?
2: Может, прилетим, орел?
0: Нет, брат, колонка. Смотри, колонка. Колонка хорошая штука тоже. Там, смотри, ну, там можно музыку слушать.
2: Я в курсе, у меня есть. Может, прилетим на часы?
0: У меня есть, говорит.
1: Ну, вообще не так должна веселая игра на радио звучать. Ты должен быть веселым и вовлеченным. Да-да-да, хи-хи-ха-ха. Ты что тут говоришь, мне не это, мне то.
0: Вообще,
1: Серег.
0: Вообще уже, смотри, человек выиграл колонку, просто у него не было ее еще 30 секунд назад. И говорит, мне не нравится
1: мне
0: колонка.
1: Мне не нравится, ну ёкалыман, еще
0: надо,
1: и курит.
0: Надо забирать колонку.
1: Сереж, ну-ка попробуем,
0: да,
1: все,
0: смотри,
1: все заново.
0: Переиграем, давай, мы как будто тебя не знаем. Привет, Сереж, как тебя зовут?
2: Привет, Сергей.
0: Сергей.
1: Очень уже... приятно. Да. Сереж, ты же рад, что дозвонился. Правда ведь?
2: Конечно, очень рад.
0: Конечно. И смотри, ты выигрываешь умную колонку.
1: Здорово. Ты рад?
0: Он сейчас скажет, а можно часы?
2: Да, спасибо большое.
0: Ладно, не вешай трубку, за эфиром поболтаем.
1: Давай в новом сезоне за эфиром звонки тоже иногда принимаем.
0: А как ты поймешь заранее?
1: А я сразу слышу.
0: Да?
1: Конечно. Человека веселого сразу можно... Ну ладно, нет, мы всех любим. Ну просто мы хотим как бы отдачу, мы вам дарим с нашим с партнером призы, вы начинаете выбирать. Ну, как...
0: Выбирать.
1: Сейчас бы я на радио дозвонился, выбирал бы.
0: Это видишь, потому что мы в прошлые разы перекидывали, когда девушки там
1: просили. Так это было в режиме прикола.
0: Я говорил, что так будет. Ну ладно, потом как-нибудь.
1: Ну ладно, но Сережка, ну...
0: Давай,
1: зачитывай. Ладно, сейчас.
0: Да, быстро надо.
1: Потяни время, я потерял бумагу.
0: Давай.
1: Где
0: скорее,
1: это не
0: скорее,
1: то,
0: скорее.
1: Это договор. Скорее, черт, скорее. Это что ж... Забирай свой приз, ага. Сережа. Вот видишь, бросай... Все вообще наперекосяк.
0: Почему у нас вообще рекламодатели есть какие-то?
1: Уважаемые рекламодатели, вы самые лучшие. Вы дарите людям подарки. А мы вот так вот. Бросать выгодно. Со всех сторон. Есть сообщество в ВК, ВКонтакте. Давай бросать. Там ребята разыгрывают поездку на Курильские острова. Это мечта вообще.
0: Да. И?
1: И оно, сообщество, помогает жить без дыма.
0: Вот. Все. Это и так приколдесный слишком выход был.
1: Да, слишком много, да, юмора.
0: Не надо дыма больше, да.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.
4: Всем привет.
5: Это Кел
4: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
5: на новом радио.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ, не оферта.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
18: Я тут заметил, что мне тяжело доверять людям, которые пытаются продать все, что угодно, потому что я в домовом чате сижу иногда, заглядываю, хотя там сейчас уже все меньше и меньше народу сидит. Ну и вот, и там есть барахолка, и там люди пытаются продать вообще буквально все, что угодно. Вот сейчас пришло сообщение... Почти полный кошачий наполнитель. Почти полный
19: кошачий лоток.
18: Ну да, нет, кошачий наполнитель скидывают, что он типа целиковый 900 рублей стоил, а почти полный она продает за 500. Или он...
19: Господи, да я бы просто отдал бы, да и все.
18: Да, конечно. Нахрен это надо или выкинуть просто. Ну, они пытаются это все... Или еще часто бывает там... Вот, типа, купили там ребенку, знаешь, там много, типа, этого еды детской... И там не подошло, не понравилось. Вот, продам там остатки или там продам что. Я думаю, что настолько все вы пытаетесь. Давайте носки старые продавать, трусы. Я уверен, что и такие люди тоже есть. И это очень странно. Как будто бы реально вот нет людей, которые просто иногда что-то продают. Ну, есть, но их мало. Есть либо которые не продают вообще, либо которые продают просто все. Продам матрас, там пишут, покупался там 10 лет назад. Ну, кто, я не знаю, купит матрас, на котором там 10 лет кто-то спал, там на него все что угодно проливалось?
19: Я продавал так матрас.
18: Да?
19: За косарь.
18: И купили?
19: Угу.
18: Офигеть, да. Ну, ты-то ладно, ну, ты... Ты продал его, наверное, просто потому, что тебе лениво было на мусорку тащить. Но я на это надеюсь.
6: Ну и косарь залутать тоже хотел. Да нет, ну просто хотелось людям помочь. Кому-то нужен матрас односпальный. Он тут денег стоит.
18: Ты на этом матрасе?
6: Не я. Если бы я.
18: А, это...
6: В Липецке там, да, бабушка.
18: А, да. А, ну, блин.
6: Ну, как, ну, нужно. И человек приехал с удовольствием, забрал. Да? Говорит, спасибо вам большое. Он, мы его почистили. Он чистенький, хороший, не юзанный толком.
18: Но, тем не менее, ладно, матрас все равно это как будто
6: какая-то вещь. Они просто дорогие матрасы бывают. Да,
18: какая-то вещь. Ну, что за почти полный кошачий наполнитель? Был за 900, отдам за 500. Вот, я клянусь, я могу это сообщение.
6: Да я тебе верю. Ну, просто, наверное, люди, у которых есть время, там, мама в декрете, там, почему бы не заняться этим?
18: Почти полное детское питание.
6: Так вот эти вот попытки залутать деньги, они обычно боком выходят, если ты на Авито что-то, там начинается вот это вот согласование времени приезда, да. А подешевле, а по фотку скиньте, а померяйте, там, вы измерите, думаешь, да.
18: А там еще, знаешь, вот эти вот бывают приколисты за шоколадку или там за киндер-сюрприз. Отдам там кухонный гарнитур за киндер-сюрприз. То есть, типа, как бы за деньги ты не хочешь его отдавать, а бесплатно тоже. И ты, что, я должен, вот если мне нужен этот гарнитур, я реально должен зайти киндер купить и принести, типа, вот киндер. Или что? Есть просто таких много. Отдам там за чупа-чупс.
6: Такое тоже в твоем...
18: Конечно. Так это не только в моем чате такое бывает. Вот, отдам там сборник там сочинений Толстого за Альпенгольд.
6: Ну, заскочи в Пятеру там, возьмите. Ты же или там полное собрание сочинений Ленина, например, отдают,
18: ну, да. Люди. Ради... За Альпенгольд и Ленин такой. Вот... Ради этого я
6: писал всю эту графоманию.
18: Все это придумывал, да. За Альпенгольд. Так, ладно, давайте.
6: Ну, за Ленина можно и два Альпенгольда.
18: Ну, конечно. 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждали тему. Сегодня день находок. И самое прикольное, что вы находили, мы сегодня обсуждаем. Но давайте не деньги. Что-то интереснее нужно. Может быть, вы там находили, я не знаю... какую-нибудь золотую цепочку арго, цепь арго. Кто-то выкинул,
6: или
18: потому что
6: понял, циркониевый что... браслет.
18: Да-да-да. Или какой-нибудь из этих... Какие камни еще вот эти есть, которые, знаешь, носишь, и они типа заряжать должны. Не Турмалин. Знаю. Алло, привет.
20: Алло, привет.
18: О, привет, как тебя зовут?
20: Привет, меня зовут Ольга.
18: Ольга, рассказывай, пожалуйста, что ты самое прикольное находила?
20: Находила?
18: Да.
20: Я в море сережку.
18: Сережку в море нашла?
6: Сейчас мы с Сережкой уже 10 лет в браке, да, Оль?
20: Только я подумала, что это золотая сережка, но она обычная была, конечно. Я ее вытащила, давай рассмотреть, там пробы не нашла.
18: Ага.
6: Так.
18: И оказалось, выбросила ее обратно.
20: Ну, а потом она куда-то делась, знаете, я уже про это...
6: Вот так история.
18: Конечно, золотая бы куда-нибудь не делась, она бы в ломбард делась бы куда-нибудь, на переплавку.
20: Конечно, прямиком, прям с моря.
18: А ты веришь, что какие-то камни там или браслеты, вот, которые там продают, могут обладать какими-то свойствами, заряжать там, например, карму или
6: телефон?
18: Там, да.
20: Да, ну, да, вот эти... я немного в это верю.
18: Веришь, да, что типа там говорят, вот, я там болел всегда, но потом я надел этот браслет из бормалды, и теперь я не болею вообще.
6: Ты болел вот... всегда.
18: Ты вот это веришь, да?
20: Да, ребята, я верю в эти какие-то непонятные чудеса, офигеть. Мне кажется.
6: Ну, какое-нибудь чудо происходило с тобой, раз ты веришь?
20: Чудо?
6: Да.
20: Да я сама волшебная такая по жизни.
18: Понял.
20: Вот, да, и как-то я такая всем улыбаюсь, и, знаете, я, наверное, дарю людям вот эту энергию, которая улыбается этому миру, жизнь прекрасна, у нас во Владивостоке солнечная погода.
6: Оль, ты вот из тех, кто идет по улице и просто улыбается, да?
20: Да.
6: Оль, ну, да, плохие новости, что плохие мы думаем новости, про таких,
18: да,
6: людей.
18: Знаешь, что мы про них? Мы не думаем, что мы...
6: Какая позитивная девушка идет, да, улыбается. Мы думаем, о, фляга свистанула у, да, бабы. Ну, мы, к сожалению.
18: Мы не заряжаемся от этого. Мы наоборот думаем, что происходит. Дурка. Реально. Ну ладно, ну, спасибо.
6: У нас просто, Оль, не принято. Да. Это там в Европе принято улыбаться, да, а за спиной говорить.
18: А они за спиной там зато, а они в лицо улыбаются, а мы все по-честному.
6: Но ты все равно улыбайся, ты молодец, таких,
20: да,
6: людей,
20: да,
6: должно быть.
20: Улыбаюсь.
19: Правильно, тем более дозвонился на новое радио. Ничего себе, вот здорово.
18: Я просто опять начал смотреть эти телемагазины, и там постоянно толкают эти камни из бурмалды какой-то, из трицератопса, турмалинов и еще чего-то. И говорят, это помогает вообще буквально от всего вообще. Вы болели, а потом у вас там... варикозное расширение вен, поносил эти камни, и все прошло. Я думаю, ну какие камни еще? Вы че? Алло.
19: Алло.
0: Алло, привет.
18: Привет, как тебя зовут?
0: Меня зовут Семен, я из Нижнего Новгорода.
19: Здравствуйте, Семен.
18: Семен, рассказывай, что находил.
0: Слушайте, ну мы тут один раз с другом, с Диманом Лежниным, передаем привет в Бурнаковке.
18: Ага.
0: Вот, плавали на лодке, в Яблочный Спас, было жутко холодно. И мы на лодке плыли-плыли и увидели под водой светящийся предмет. Сначала решили, что это, ну может, какая рыба или телефон. Нырнули, а там фонарик оказался.
18: Фонарик, нормально. О. И вы с него ведро раков сняли.
0: Ну да, с Димана.
18: Нормально, с Димана. Хорошо.
19: Прикольно.
18: Ладно, спасибо за звонок. Вот мне понравилась история, в чате здесь написали. Папа на кладбище лет 30 назад нашел нож огромный, такой вот, как мясо разделывать, притащил домой. Мы были в шоке, заставили выбросить.
19: Да, я тоже это прочитал.
18: Вообще.
19: Как часто приходит тебе мысль с кладбища что-нибудь домой принести?
18: Ну, я не знаю.
19: Ну, но... о, нож как новый, глянь, мясо буду разделывать.
18: Ну, так а что нож-то? Ну и что, что
19: вообще с кладбища никто ничего никогда не приносит.
18: Да?
19: Угу.
18: Почему?
19: Ну, как-то энергетика.
18: Какая? Нет никакой энергетики.
19: Нет? Ну и неси с кладбища.
18: Никакой энергетики не существует. Нет никакой энергетики. Я помню, все тогда к нам приходил, экстрасенс, все ходили вокруг него, говорили, какая энергетика вообще в помещении. А если бы вы не знали, что он экстрасенс, была бы эта энергетика или что? Вы сами ее придумываете. Ясно. Так что осуждаю, что заставили человека выкинуть нож с кладбища. Человек пришел, хотел хорошее сделать, нож в семью принес. Эх вы.
21: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
22: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
23: Где купить новое платье?
24: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Я не знаю, нас, конечно, огорошили,
3: да,
2: сейчас просто.
3: Ребята, такое сейчас произошло, конечно.
2: Я говорю, я 8 лет работаю на радио, ни разу такого,
3: значит,
2: не было.
3: Заходит девушка, значит, директор Ивана, и говорит, что... Такая ситуация, что Иван, по-моему, опаздывает на эфир. И как,
2: на 5 минут.
3: Как бы не минут на 5 опаздывает. Потому что там что-то случилось. Ну, ничего страшного, нет, там что-то остановили или что-то. Вот сейчас Ваня скорее нас слушает. И мы с Артемом сидим,
2: не знаю, что делать.
3: В полнейшем замешательстве. А как? И мы, конечно, расстроены, потому что такое впервые.
2: То есть я буквально сейчас не знаю, чем заниматься в эфире, потому что, ну, подставляют так артисты.
3: Я уже, главное, набрал воздуха в легкие, чтобы сейчас выяснить, какая новая песня вышла, как выступления прошли летние.
2: А узнать еще про фильм.
3: Про фильмы, да. А не с кем? То есть никого нет. И вот и думай, Артем, что теперь? Вот,
2: я не знаю, но это тотальное неуважение
4: это
2: просто.
4: Ты очень круто подвязал. Ты сказал, что ты набрал в легкий воздух, а новая песня у Чебанова называется «Выдыхай».
3: Вот и думайте, совпадение или нет.
2: Да, ну нет, это, конечно, я не знаю, просто подстава.
3: Ну
2: реально.
3: Ладно, через год смеяться будем над этим. Сейчас да? Не переживай, как-нибудь что-нибудь.
2: Ну да, у любой сложной ситуации есть год после, как говорится, да. Поэтому... Ну а сейчас что мы будем делать? Ну получается, нас могут и уволить даже, потому что у нас на такие случаи должны быть какие-то заготовки, какие-то игры.
3: Ну, мы-то понадеялись на сознательность Вани, что он встанет пораньше, что он выйдет заблаговременно.
2: Ты знаешь, как будто в этом мире никому нельзя доверять, кроме себя. Потому что, да и себе ты не можешь быть в себе уверенным до конца. А что уж говорить про других людей, потому что так или иначе, так мык, и потом происходит такая ситуация. Эх.
3: Не знаю.
2: Еще и менеджер Вани тоже, директор, убежала, поэтому решила тоже не слушать это, потому что, ну...
3: Ну давай как-то, может, песню какую-то, я не знаю.
2: Это единственное, что остается. Ставим тогда вот, ну, как, какую? А Настя и Дима Билан?
3: Ну, хотя бы.
2: Ладно.
3: Хотелось бы,
0: конечно.
3: Новое
0: радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Да. Шла 9-я минута эфира, который оказался под угрозой так называемого срыва из-за того, что у нас по определенным, достаточно объективным, правда, причинам нет гостя. Да. Артем, я не знаю.
2: Не лучший день был, конечно, сегодня, чтобы бросить курить.
1: Да, да, и вообще.
2: Потому что...
1: Ну, нервы, да, мы сидим как на иголках, то есть посматриваем на часы, а Вани Чебанова нет. Может быть, сейчас, может быть, как бы не заметили, он пришел, может, он под столом где-то.
2: То есть я буквально уже ерзаю, я ерзаю на стуле, я не знаю, чем мне заниматься.
3: Посмотрю. Может быть, у меня в куртке Ваня Чебанов или где-то. Нет,
2: о, дед, чел,
3: нет,
2: о, нет. Дед.
3: Может быть, Олег, это Ваня Чебанов. Ну-ка, здравствуйте, вы Ваня Чебанов?
4: Нет, извините, я Олег.
3: Черт, это не Ваня Чебанов, это Олег.
2: Чел, это не Ваня Чебанов. О, дед. Надпись на экране, это не Ваня Чебанов. О, дед. Я не знаю, что... О, май гад.
4: Ну, давайте проверим, точно ли я не Ваня Чебанов.
1: Давайте, да, давайте. Нет, наверное, это стопудово,
2: знаешь, это Ваня Чебанов.
1: Это Ваня Чебанов.
3: Это стопудово Ваня Чебанов.
2: Да, Ваня Чебанов. А что ж ты прятался-то здесь там? Оказывается, ты здесь с 9 утра еще каждый день.
1: Ну давай, Олег, как-то тогда пробовать замещать Ваню. Давай садись в его кресло.
2: Олег. Ну, конечно, это сложно будет как-то восполнить такое...
1: Это не Олег, это Ваня Чебанов.
5: Да, я Ваня.
1: Здравствуйте, Ваня Чебанов.
5: Здравствуйте, Калинин и Райтраун.
2: Ну, расскажите.
5: Я ваши имена знаю.
1: Очень, да, вы единственный, пожалуй, кто знает наши имена из гостей. Вот у вас песня, трек, альбом, концерты. Ну, вот расскажите поподробнее. Фиты.
5: И фиты.
1: Спасибо огромное. Ваня Чебанов у нас был гостем.
2: Ваня Чебанова с такими людьми фиты, что ты там, Кирилл...
1: Да, между прочим. У вас же с такими людьми фиты.
5: То есть мне уже бояться, да, то, что я представился Ваней Чебановым?
2: Конечно.

0: Конечно.
1: Он же придет.
0: Да, он еще и расскажет опять, у кого он день рождения вел.
1: Ой-ой-ой.
0: Да.
2: Но что-то не клеится у нас разговор с псевдо Ваней Чебановым.
1: Почему не клеится? Ну,
0: получается, это уже Ваня Чебанов.
1: Вы выяснили, что фиты-фиты.
2: Угу.
1: То, что концерт-концерт.
0: Да.
2: Ну-ка вы подробно ничего не рассказываете.
1: Расскажите. А я не могу рассказать, это тайна.
2: Ну попробуйте.
1: Вот когда выйдет, тогда уже увидите.
2: Ну какие-то у вас песни новые же выходят.
1: И песни новые выходят.
2: Вот, а концерты?
1: И концерты тоже.
2: И фиты будут.
1: И фиты.
2: Все, вот спасибо, что рассказали.
1: А я еще фильм снимаю.
2: Да вы что?
0: Документалка, этот, как
2: вторая его? Часть документального вторая фильма, да, про Ваню Чебанова от создателей.
0: Как,
2: Ваня Чебанов
0: как называется, когда дальше фильм идет?
2: Приквел.
0: Сиквел, да. Сиквел про Ваню
1: Чебанова. Но мой Чебанов. Фильм будет приквелом, потому что он прикольный.
0: А там понятно, там такие, это бестселлером фильм стал, понятное дело, там собрал в кассах миллионы долларов в первый уикенд, и поэтому пришлось снимать продолжение.
1: Ну, кстати, роман бестселлер, надо будет тоже с ним поработать.
0: Да, ну и вот, и там, говорят, вторую часть будет снимать сам Мартин Скорсезе.
2: Да уже. Ты чё?
0: Да.
1: И Марти Макфлай.
0: Они все там, да.
2: Я не знаю, что делать. Ну как-то, ну поставь что-то, песню какую-то.
0: Давай еще песню тогда ставить. Нам обещали, что на 5 минут опоздают, но уже 11 минут прошло, и это, конечно,
1: а уже... может, он развернулся уже в такси, просто услышав наш эфир?
0: Я думаю, да. Как и многие гости, судя по всему, в последнее время.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Мы так сильно перепугали директора Ваню Чебанова, что Ваня Чебанов забежал в студию с черешней вообще.
2: Золотой душечек.
1: Так перепугали человечка, хотя... Ну не, ну Вань, конечно, Кирилл 20 лет работает на радио, вообще ни разу такого не было, чтобы такое
2: чтобы артист опаздывал, да.
1: Ни разу не было.
2: Конечно, вообще, да.
3: Прям исключительный случай, да?
2: Да. Это первый случай практически в истории вот радиовещания, когда артист опоздал, но черешня все уравновесило.
1: Все сильно уравновесило.
2: Ваня на опыте заскочил куда-то на рынок.
1: И давай сюда один лоточек.
3: Не, я на самом деле заранее ее сейчас вчерашнюю заказал. Это никак не связано с моим опозданием. Просто хотел поднять вам настроение.
1: О, спасибо.
3: Я вообще сам большой фанат черешни. Я ем ее, я не знаю, вот пачками.
1: Да, черешня имба, конечно.
2: Мы черешню еще сейчас слушатели угостим. Вот в камеру я показываю. Или когда лучше? В микрофон, наверное, да? Или в камеру. Забирайте вот один лоточек черешни. Я сейчас передаю. Там это распределитесь.
3: Красота.
2: Распределитесь.
1: Вкусная черешня.
2: Урал, Приморье, там Центральная Россия, там, чтобы всем досталось по чуть-чуть, там разбирайтесь.
1: Кстати, реально хорошая черешня.
3: Хорошая.
1: Ты ее где-то на рынке
2: давайте
1: купил?
2: Просто жрать 30 минут черешни в эфире. Просто не будем эту болтовню разводить про песни там, правильно, Вань?
3: Ой. Хорошо, хоть время проведем.
2: Хорошо.
1: Да. Нормально, реально вкусно.
2: Мёдяное просто.
1: Ребята, зайдите сегодня, купите черешню.
2: Нам не надо, мы селебы нам приносят, поэтому а вам надо было селебами быть, да и все.
1: Да. А Ваня еще и трек принес.
3: Ну чё?
2: Да просто двойной праздник.
1: Конечно. Ну рассказывай,
3: Ваня. Как сами-то?
1: Ты реально с ящиком черешни бежал от дома?
2: Ты бы хоть велосипед там взял, какой-нибудь самокат.
3: Да не, я так...
2: Ну что случилось-то?
3: Да вообще, ребят, просто. В общем, у меня же вышла песня.
2: Да ты чё, нифига себе.
3: Неожиданно.
2: Класс.
3: Никто не думал, но вот есть. Вот, и я, короче, что-то в суматохе всех этих дел забыл поменять права. У меня закончились права.
1: Ага. И понял, что это в дороге.
3: Я могу такое вообще рассказывать?
2: Уже.
3: Ну, короче, да, и все, и меня, значит, остановили.
1: Ага.
3: И говорит, у вас права закончились. Я говорю, ну понятно. Я говорю, ну я же песню выпустил. Она говорит, хорошая хоть? Я говорю, достойная. Вот, она говорит, ну понятно все, ну все, проходите, оформляться.
1: И ты такой, а вот черешня поможет решить вопрос?
2: Может быть, вот это поможет.
3: Они такие, дайте посоветуемся.
2: Пошли вернуть, говорят, нет, тоже черешня не прокатывает.
3: Она говорит, ну лоточек один оставь.
1: Да.
3: Вот, и короче, все. Это.
1: И ты там прям бросил где-то машину, пересел на такси и примчался?
2: Да.
3: Да. Именно так и получил. Ну, конечно, а что делать? Жена поедет сейчас забирать.
2: С просроченными правами же нельзя ездить.
3: Ну, конечно, на штрафстоянку уедет сейчас. Вот.
2: Ну и денек у тебя, конечно.
3: Вообще, хочется выдохнуть, знаешь, так вот.
2: Выдохнуть?
3: Ну да, да.
2: Какое совпадение.
1: Какое совпадение. Но это совпадение мы после рекламы, потому что сейчас мы уже не успеем. Сразу же после рекламы начнем с этого. А пока у нас Ваня Чебанов в гостях. Немножко... Пусть выдохнет человечек, а мы черешню поедим.
3: Вкусно. О, да.
1: Вот.
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: и выдыхаю.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Ваня Чебанов у нас в гостях сегодня. Запремьерили песню «Выдыхай». А я, между делом, пока мы болтали, съел целый лоток черешни вообще.
3: И я вточил почти всю.
2: Вообще она идеальная.
3: Да, мы
2: оказалась.
3: Классно провели за эфиром время. Мы слушали песню. Ваня рассказывал, ели как черешню. Он постоянно всю жизнь нарушает правила. Вот, нам нечем ответить с Артемом, потому что мы идеальные люди. У нас мне ни одного даже просто даже за 20
2: часов. Он не рассказывал такое.
4: Я включил телефон, ребят. Сейчас можете самые главные гадости говорить.
2: Да.
3: Итак, дорогие друзья, замечательная песня. «Выдыхай» от Вани Чебанова. Только что презентовали.
2: Человечек еще черешню принес. Это вообще...
3: просто праздник какой-то.
2: И вообще он ничего не рассказывал. Он ничего не рассказывал такого, потому что Ваня Чебанов идеальный человечек. И это мы поняли по тому, что произошло не так давно, а Ваня Чебанов после этого не приходил к нам, поэтому нужно рассказать, Вань.
5: Давай.
2: Произошел инцидент определенный в твоей карьере, который называется «Ваня Чебанов снял документальный фильм про Ваню Чебанова».
3: Расскажи, пожалуйста, давно тебя не было?
2: Да.
3: Год назад это
4: вы
3: было.
4: Вы это решили?
3: Да, мы по новым актуальным инфоповодам идем.
2: Чтобы ты понимал, мы это год обсуждали.
4: Я женился, в общем, ребят. Это было 9 лет назад.
2: Давай обсудим.
3: Все, забыли еще про женитьбу.
4: Это будем обсуждать, да? А я в Москву переехал, короче. Как вам такие новости?
2: Это именно был прецедент, потому что мы так или иначе в эфире это обсуждали, кстати, довольно часто.
3: Рекламируем тебя постоянно.
4: Спасибо, ребят.
2: Мы обсуждали это, и мы думали, как это так. Ваня Чебанов сидел такой: соберу своих родственников всех, ну, близких, там, родных, попрошу, чтобы они про меня хорошее говорили. Вот, ну, как ты дошел
4: до
2: этого?
4: Но не все, да? Не все справились с задачей. Вот, в прошлом году у меня выходил альбом «Свидание, танцы, любовь». Да. И когда с командой сидели, обсуждали вообще, что будем делать для поддержки этого альбома, подумали, что было бы круто запечатлеть момент вообще того, что происходит в жизни, когда я писал этот альбом, что меня окружает. То есть не только про то, как там на студии я сижу, что никому не интересно в целом. Вот, а про то, что именно реально в жизни происходит.
3: То, что интересно.
4: Ну да, то, что интересно. На самом деле, да. Вот, и все. И решили снять такой небольшой док-сериал про жизнь, именно про тот момент, пока я писал альбом.
3: Он вышел на экраны, или это был интернет-сериал?
4: Это была интернет-история, да, и в целом она была для диджитал-поддержки альбома.
2: Он же прям такой классический получился, где сидели вот люди и говорили, мы все думали, что у него ничего не получится, а потом все получилось.
4: Но сценария-то не было особо.
2: Не было.
4: Сейчас, да, вы можете, конечно, докопаться еще до чего-то.
2: Да
4: но
2: нет, мы не
4: но на самом деле, если вы посмотрели хотя бы одну серию...
3: Мы смотрели, конечно, мы
4: для
3: следили.
4: Меня это была такая, ну, как бы, интересная
3: откровение
4: работа,
3: некое.
4: Очень откровенная, да. И я такой думаю, ну, окей, что я буду скрывать? Расскажу там то, что происходит, то, что происходило в жизни. Чтобы люди понимали вообще, с какими сложностями там сталкиваются артисты, и как это не просто приходить к каким-то...
3: К 10 утра на эфир, на радио.
2: Ящиком черешни.
4: Каким-то значимым результатом, вот.
2: Ага.
4: Поэтому...
3: Люди не верят.
4: Я просто решил поделиться.
3: Вань, не верят люди. Они думают, что это легкий путь, усеянный розами, понимаешь?
4: Угу.
3: Они же не знают, что иногда вот там у москвичей там иногда самокат может ехать минут 10-15 доставка. Иногда приходишь, а там сиропа нет в кофейне, а тебе на студию.
2: Да.
3: У тебя там
2: Ты не можешь без сиропа писать.
3: Да.
4: Ну да, да.
2: Как рэперы.
3: Не получается, да.
2: Короче, там это... Ты же мог пойти по простому пути, не снимать целый фильм про себя, а как многие артисты делают. Говорят, задавайте свои вопросы, пообщаемся. И вот у них начинается...
4: Сторис просто.
2: Сторис вот это вот. Вопросы им присылают. Как у тебя... Сами себе там вопросы пишут. Как тебе
4: удается? Слушай, да мне на самом деле просто для самого себя было важно запечатлеть этот момент. Такой большой альбом был, большая работа. И хотелось это оставить не только в музыке, но и в какой-то документалке. Давно хотелось это сделать, был хороший повод.
3: Да. Будет ли вторая часть документа?
2: Да, сиквел какой-то.
4: Пока не планируем. Но вообще были хорошие отзывы. Там не было каких-то супер просмотров где-то на ютубах или где-то еще. Ага. Но в соцсетях ролики вирусились и прям много набирали комментариев и всего. Людям было интересно. Ага. Они говорят, хотим продолжение, но это очень на самом деле сложность. Это надо прям вот конкретно...
2: Книгу надо тогда теперь.
4: Ага.
2: Я Ваня Чебанов. Книгу вот такую вот. И весь свой путь.
3: И ты так вот чуть за голову так держишься. Там вот на первой странице.
4: А кто ты?
2: Да, да,
4: да. Познай себя.
3: Расскажи, от документального кино к художественному. Птичка на хвосте принесла ну, в смысле, прочитал в пресс-релизе, который прислал твой директор, то, что ты снялся уже в художественном кино.
4: Да, ой, случилось у меня премьер, так сказать, от документалки к большому экрану. Позвали сняться в кино, я прошел кастинг. Причем я, ну, когда его проходил, я говорю, а почему вы вообще, зачем вы меня позвали? А там прям профессиональные актеры. Ну,
3: да. Максим Лагашкин, скорее всего.
4: Большой проект.
2: Ну, конечно.
4: А кто это? Я не знаю.
2: Я тот же вопрос задал Кириллу.
4: Ладно, все.
3: Тогда,
4: все,
3: ну ладно.
4: Там несколько прям очень известных актеров играют в этом сериале. И,
2: Пореченков.
3: Прорывайся, спросите. Чистокол приколов, прорывайся.
4: А я спокойно, у меня же фильтр настроен.
3: Да, да, да.
4: Я просто выключу сейчас наушники на его микрофон, да, чисто, да, и будем с тобой разговаривать. Короче, он говорит, ну, а у нас сериал называется «Люби меня, люби». Я говорю, Александр, ну так Балуев. Понятно. Вот. И вы, в общем, обсудили, что им хотелось бы песню взять главным саундтреком. И очень интересно, такой драмеди, кажется, это называется, драма и комедия.
3: Ага.
4: Интересный сериал, я снялся в нескольких сериях, просто играл друга главного героя, у меня там была своя роль, своя задача, вот, и вроде как в титрах в каждой серии будет песня эта идти в моем исполнении. Поэтому меня и подтянули, так сказать, чтобы подтянуть медийность проекта.
3: Ну и как тебе, вот, в чем отличие?
4: Я честно сказать...
3: Петь песенки вот под гитарку, там ля-ля-ля, тополями или кино снимать.
4: Честно сказать, вообще достаточно спокойно. Потому что смена актера, это, ну, ну, на самом деле, это сложная...
2: Макалей Калкин.
4: Сложная задача, потому... Сложная задача. Ну, во-первых, они все время живут в вагончиках. То есть ты приезжаешь, там смена 12-14 часов.
3: Как вахтовики, да.
2: Ты на вахту, да, ездил.
4: Да, тебя могут вызвать буквально там на час или на полтора, но ты должен там все 12 часов быть на всякий случай, если там что-то надо доделать, переснять. Вот. А самое главное, что у меня не было особо киношного опыта. Я готовился, честно говоря, вот сейчас дубль будет. Я думаю, все, сейчас сделал все дубль. И, значит, мы сняли это дубль, а потом сняли еще 12 с разных ракурсов. И ты вот на 5-7 ты уже такой спокойно в каком-то автомате это все говоришь, делаешь. Актеры вообще, как каждый там, знаешь, кто... Ну, короче, для меня не было какой-то магии. Когда происходит концерт, это какая-то магия случается в потоке и в моменте. А там просто куча дублей с разных ракурсов, и как-то такой, ну, понятно, типа. И для меня, я думаю, а в чем, типа, кайф?
2: Байка Медич.
4: Не знаю. Я не прочувствовал прям такого прям супер эффекта для себя от шуток.
2: Так, они у тебя спросили, есть ли у тебя какой-то киношный опыт, это такой...
3: А ты говоришь...
2: Вот, и показал им фильм про себя.
4: А на самом деле такой, типа, а фильм я снимал про себя, потому что я очень хочу в кино.
2: И ты такой, а они такие, будешь играть друга главного героя, типа.
4: Да, документалочку так себе на главную роль не дотягиваешь, но на друг сойдет.
2: И типа во второй документалке про себя ты будешь играть не главную роль там. Вот это обидно. Да. Ваня Чебанов у нас в гостях сегодня, после паузы вернемся, и что-нибудь еще поставим из Вани Чебанова?
3: Конечно.
2: Конечно, так же, надо же черешню-то
3: надо же черешню перебить.
4: Может, уже самую песню просто, зачем?
2: Кстати говоря, тут в чате, когда играла песня «ВДХ», написали прикольная песенка, поставьте еще раз даже, пишут.
4: Можем еще раз поставить, а что, зачем?
2: Без проблем, а без проблем можем
3: давай,
2: еще
3: давай.
2: Раз.
4: Ну а сколько раз максимально можете поставить?
2: Ну, вообще...
3: Ну, твои песни бесконечны,
2: да,
3: старик.
2: Да, твои бесконечны. Нет, ну, можно два раза.
4: Ну, все, послушаем, да и все, чтобы, ну, как сказать...
2: Ну, да,
3: чтобы закрепить, конечно.
2: А что, чтобы голову не делать друг другу?
4: Ну, прошлые песни, они в прошлом году уже остались, а эти уже в этом.
2: Все.
4: Логика логична.
2: Да.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
8: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
13: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
14: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
15: Это просто хахашка распирает изнутри.
14: Кирилл Калинин в кадре.
15: Приколист и талант.
14: И в центре главных музыкальных событий.
15: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
14: все, что звучит на новом, теперь на экране.
15: Музыкальные скоростя.
14: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
15: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом.
2: Договорились мы с Ваней Чебановым, что еще раз поставим трек «Выдыхай». Тем более, что Ване надо еще видео было поснимать, а мы в тот раз ему не дали, потому что болтали с ним и ели черешню. Поэтому сейчас еще раз прозвучит композиция.
3: Тем более
2: композиция.
3: Много просьб от слушателей, от наших две.
2: Две целых, поэтому...
3: У нас слушателей всего 6, и, поэтому...
4: Да, да. Считай, не одна, знаешь.
2: Да, 25%, считай, слушателей уже попросили. Так что ставим еще раз песню, которую принес сегодня Ваня. «Выдыхай» называется. Погнали.
16: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: выдоха.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Эх, вот Ваня прям попал в душу.
3: Ты знаешь,
2: Ваня
3: и в меня и тоже, попал, да, это откликнулось. Типично, да? Моя история тогда.
2: Да.
3: С классухой. Так, значит, расскажи, какая-то есть популярность, какие-то успехи есть у этой песни.
4: Да, эта песня очень сильно начала форситься в соцсетях. Ага. Под нее там сняли уже больше 3500 видео за несколько дней. Она попала в чарт ВК сейчас на 89-м месте. И очень, ну, то есть прям супер большие прослушивания, там в день по 150, по 200 тысяч прослушиваний.
2: Нормально.
4: Идет. Вот, и песня, ну, я не знаю, на то, что я там читаю, мне пишут тысячи комментариев, тысячи сообщений в соцсетях, то есть на меня
2: подписалось... Причем, что миллионы?
4: Не, ну, у меня такого не было, на самом деле, очень давно.
3: А что пишут-то? Просто слова благодарности?
4: Пишут, что до слез песня, до мурашек, кому-то помогает прожить сложный период, говорит, что вот песня настолько попала вообще в боль огромного количества девушек, которым действительно непросто, и такая песня-поддержка получилась прям для огромного количества людей. Потому что видео с этой песней набирает миллионные просмотры во всех соцсетях у меня. Да. И это такое, ну, то есть такого хайпа давно не было, если честно. И, собственно, у меня сейчас будет концерт 27 августа. Мы делаем, это уже третий концерт, свидание на крыше. Каждый месяц мы проводим его. Все, и там...
3: А как на крыше? Она же там покатая, неудобно стоять.
4: Это ровненькая.
3: А ровную крышу?
4: Ну да, подготовленная. Такая,
3: я подумал, как вот там барабанную установку поставить.
2: Ну, они там,
4: да, бывает.
2: Вот такие. Ваня сказал девушкам, не просто, они слушают песню. Ну, конечно, не просто. Тебя парень бросил, а еще и посуда грязная, там все навалилось в один день, поэтому надо...
4: На кривую дорожку встаешь, на кривую.
3: Да, ребят, я просто с ним работаю, это как бы я не по своей воле.
4: Мы не поддерживаем эти выражения.
2: Я тоже так, я абсолютно...
4: Твой парень не поддержит тоже.
2: Осуждаем, ты чего вообще? Такое вообще нельзя.
3: Друг.
2: Запрещенная организация.
3: Да какая еще организация?
2: Никакого отношения к ней не имел и не имею никогда.
3: Какая организация? Ой. Так, вырезали. Чпок, и все, пошли дальше.
4: Слово «чпок» тоже вырезали.
2: И в итоге песня обрела популярность, да?
3: Это тебе за то, что Гойко Митич там вставлял Кукалей Калкин, пока он рассказывал историю.
4: Среди девушек
2: обрела популярность.
4: Да неинтересно вообще все, что ты говоришь.
3: Старик, значит, концерт на крыше. А звучание-то попроковое, да? Не вполне тебе свойственно.
4: А вот я в этом году вообще раскрыл для себя то, что давно хотел раскрыть, и очень много песен таких. И это уже второй трек, который вышел в таком звучании. Осенью будет альбом, и осенью мы едем в тур. Он уже запланирован. Вот. В целом, вы не были на моих концертах, но они достаточно всегда очень такие живые, с драйвом, и более роковые, чем попсовые. Ага. Поэтому долой попсу, так сказать.
2: Ну, то есть в рок ты уже...
3: Нет попсе, да?
2: В рок уже раскрылся, и теперь раскрываешься в поп.
4: Ну ладно, смешно, давай. Посмеемся.
3: Я просто через не подавился, я вообще не по этому поводу.
2: Кирилл аж подавился.
3: Итак, Ваня Чебанов, в гостях 27 августа, концерт на крыше.
4: 27 августа жду в Москве, сейчас 13 августа в Питере будет большой концерт во дворе Бара Юнион, приходите. Собственно, что я должен сейчас, я все вспомню, что я должен был сказать. Ну, да. В общем...
3: Мы все сказали
2: фильм,
3: уже.
2: Фильм, который ты снялся, фильм, как посмотреть
4: меня,
2: уже?
4: «Люби меня, люби», он выйдет только осенью. То есть будет премьера осенью. Что, собственно, подписывайтесь на мой телеграм-канал Чебанов. И там будут...
2: Приколдесы всякие разные.
4: А вот это не точно.
2: А сейчас же еще фестивальное лето. Ты на каких фестивалях уже успел выступить?
4: Сейчас выступаю на выходных «Вкус лета» фестиваль и «Муз-он» называется, что ли. Короче, вот как раз в телеге есть все. Да. Зачем я людей-то туда позвал? Да. Если кто-то хочет прийти на выступление, приходите, там есть вся афиша. На ВК-фесте выступал на прошлой неделе.
2: Офигеть, ты вообще не выступал, отдыхаешь сейчас летом.
4: Кстати, у меня был интересный опыт. Я в пятницу выступал на суперкубке «Спартак», «Зенит».
3: Каково это? Там же битком было, да?
4: Там битком, причем это футбольные фанаты, как бы, это серьезная публика. У нас был концерт сначала перед стадионом, а потом мы уже прям в стадионе, у нас был огромный номер подготовлен.
3: А потом люди говорят, ну что вы перед стадионом, зайдите, там же люди все внутри.
2: Ну ты знаешь, так или иначе, футбольные фанаты — серьезная публика, но песня у них любимая «Максим, знаешь ли ты», поэтому...
4: Да, они чувствительные люди.
2: Нет,
4: хороший концерт был, и очень был большой номер, прям вот масштабный, там у меня 150 танцоров было, фейерверки, там что-то. Что-то не выходил мостовой в финале, с нами тоже доигрывал номер. Вот, о, поэтому крутой был вообще ивент.
2: Круто. Все. Ну, спасибо, Вань, что пришел, реально.
3: Спасибо тебе за черешню, значит, песню выдыхай, слушаем, продолжаем, подписываемся на все его соцсети, на концерты идем. Да. Вообще.
2: Снимаем видео под трек «Выдыхай».
4: Да, снимаем про себя документальные фильмы.
3: Да, кстати, как Ваня делает, эта тема, говорит, залетает вообще.
2: Да.
3: Я сейчас планирую, сейчас веду переговоры с режиссером, да, тоже хочу.
2: Нет, ты должен быть сам режиссер там.
3: А, да?
2: Ну, ты все должен, да, как Томми Вайсо в фильме «Комната», все должен сам.
3: Ну, об этом мы поговорим об уже этом в следующий завтра. Раз. Спасибо, приходи, Ваня, почаще, приходи, раньше, чем раз в год, и не из-за черешни, просто да. Так, приходи.
2: Приходи.
3: Может, спасибо, без повода, не обязательно инфоповоды, да, просто спасибо, приходи, поржем, да. Похохмим.
4: Рад был вас.
3: Да. В следующий раз смородину приноси
4: и
3: там.
4: И видеть, да. Ну, зимой, да, типа? Зимнюю. Да. Замороженную, прямо замороженную принесу.
2: Да, хорошо.
4: Погрызем.
2: Давайте, пока. Да.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
0: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепся. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепся. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепся. На Октябрьском 24 под часами.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: supernovinky.ru. Супер.
1: Супер новинки.
2: Новое радио.
1: Супер.
0: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Во первых строках своего повествования поздравляю всех с праздником. Наконец-то он случился вовремя, в середине недели. День трудяги отмечается сегодня. В честь праздника можно немного не работать. Среда пришла, неделя прошла, с этими мыслями и принимаемся за рабочий процесс. Дальнему Востоку доброго вечера и всем без исключения океана суперхитов, суперновинок. Данилин тоже тут.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: девочки смеются.
1: Новое.
2: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: В продолжении темы сегодняшнего праздника, сегодня день трудяги отмечается. Оказывается, трудоголизм сокращает жизнь сотрудника сразу на 25 лет, заявили врачи. Хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%. Также он может сократить продолжительность жизни с 85 до 60 лет. Услышали? Не надо перерабатывать, не надо трудиться в поте лица. Работа не волк. Раскладывайся поудобнее, мы продолжаем. Очень скоро с Сергеем Лазаревым.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: При ремонте и стройке вызывает восторг. Выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
4: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Julia Church, John Summit, Shades of Blue, суперхит в эфире Нового. И снова про работу, про любимую работоньку. Новость подоспела о том, оказывается, что московские плиточники зарабатывают почти как стоматологи. Средняя зарплата у стоматолога в Москве порядка 200 тысяч рублей, а у плиточников, внимание, 167,5 тысяч рублей. Плиточники 167,5 тысяч рублей. Не там я работаю, да.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
2: Офигеть, вот это технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом «Сбери» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер» «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
9: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
10: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
11: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Это Хамали и Акмаль. Очень красивая лирика, о чем ты не спишь по ночам. В эфире Нова. Давай прямо в начале эфира расставим все точки над «ё» и напомним себе о том, что у Нового Радио появилось, успешно работает новое приложение «Радио Хаб». Абсолютно бесплатный, без регистрации. Со стабильным потоком вещаний, работой в фоновом режиме. Можешь слушать эфир, а можешь смотреть трансляцию. Большая библиотека контента, и это все, чтобы суперхиты, суперновинки были с тобой 24/7. Оставайся с нами. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Реклама.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
0: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: 22% россиян признались, что диплом им нужен только для галочки, потому что знания оказались сильно оторваны от реальности или устарели. Это все новости к данной минуте. Далее прекрасное летнее, твое любимое. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Не благодарим. Вадим Данилин тут. Всем привет! Привет!

0: здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.
1: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Marshmello и Феникс. Суперхит в эфире Нова. Весьма интересная новость подоспела. Я думаю, что ты тоже такое захочешь заиметь. В Южной Корее можно со 100% шансом выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Теперь перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара по шкале Брикса. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. Захотелось иметь такой сканер, да? Вот мне тоже. Очень скоро продолжим.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
4: Реклама.

0: Лили. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в «Киноджем».
6: На 4-м этаже «Джем Сити».
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Это Джонни, «Все о любви, да, о любви», суперхит, помню, в эфире нового. Тем временем, очень интересная новость подоспела, возможно, про тебя тоже. Россияне резко перестали гонять на машинах из-за бензина. В Москве число июньских штрафов за превышение скорости снизилось сразу в 15 раз. Год к году. Также число подобных штрафов уменьшилось в 1.5 раза в Крыму и более чем в 2 раза в Ставропольском крае. Если такая ситуация сохранится и дальше, в стране также сократится число аварий, считают в Национальном автомобильном союзе. Вот видите, везде нужно искать плюсы. Меньше штрафов, меньше гоняют, воздух чище, в конце концов. Что не скажешь про Тюмень? Ну, я не буду сейчас про Тюмень рассказывать, просто сейчас видео увидел одно. А Даша, Айова, пицца. Это не какое-то заклятие, это артисты, которые продолжат тему суперхитов, суперновинок. Очень скоро.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Где суперхиты? У нас в чарте.
12: Стильно.
11: Где суперновинки? У нас в чарте.
12: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
12: «Терминатор».
11: Узнаешь в пятницу в 17:00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
11: 16+.

0: Naughty Boy, Сэм Смит, ла-ла-ла, суперхит в эфире новый. Кстати, британский исполнитель Сэм Смит официально представит сегодня свой новый сингл под названием «О, мама», записанный при участии хора. Новинка выйдет в 20:30 по Москве. Очень хочется послушать. Кстати, тизер, по-моему, он уже выложил в своей социальной сети. Песня станет вторым официальным синглом с грядущего 5-го студийного альбома под названием «Hazel Eyes», релиз которого запланирован на 21 августа. Так что ждем. Нет, не ждем. Ждем альбом, но не ждем август. Не очень хочется август.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Еще одну фобию вобью в твою голову, но чуть позже. Минут через 20. И еще больше суперхитов, суперновинок. Но на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Не, на самом деле, там такая фобия, после которой и я. А, как бы. Нет, я не буду анонсировать все это. Короче, через 20 минут расскажу новость. Офигеешь, одуреешь. Всем привет. Приятного аппетита, кстати.

0: Диджей Смэш и его суперхит «Ветер» в эфире нового, как и обещал, рассказываю тебе про еще одну фобию, которая у меня тоже в том числе случилась и случится сейчас у тебя. Не мне же одному страдать от этого. Короче, слушайте, оказывается, кола Zero ускоряет старение мозга. Эксперимент длился более 8 лет. В исследовании принимали участие более 12 тысяч человек. Люди, которые пили больше напитков с искусственными сахарозаменителями, теряли память и умственные способности на 62% быстрее остальных. Это сопоставимо с дополнительными 1,5 годами старения. Вот теперь живи с этим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама. Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
3: На 4-м этаже «Джем-сити».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: The Weeknd со своим суперхитом In Your Eyes. В эфире нового, шикарно красивая лирика. И очередное... Других новостей не держим. Держим самые кринжовые, самые смешные и всякое такое. Мерседес и Золотой. Именно Золотой. Такие имена дали детям в Подмосковье в этом году. Мерседес и Золотой. Также из редких мужских имен встречаются Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. А из женских – Мерседес, Александрита, Наоми, Матрена, Февронья, Агафья и Берегиня. Да, Евсевий, Никодим, Спиридон, Гектор, Мерседес, Александрита, Наоми, Матрена, Феврония, Агафья, Берегиня. Берегиня Ивановна. Звучит.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка Ешь. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка Ешь. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Слушайте, а теперь у меня сейчас будет большое обращение ко всем слушателям, кто имеет автомобиль. Обращение, вопрос актуальный. Причем потому, что в интернете появилось очень много роликов, где творится какая-то дичь дикая. Но для начала, Вадим Данилин меня зовут, и вот, собственно, сам вопрос. Значит, рассказываю. На самом деле, за последнюю неделю, наверное, я повидал штук 8, наверное, если не больше, роликов, где на заправках происходит какой-то скандал между автомобилистами и мотоциклистами. Когда кто-то пропускает мотоциклистов без очереди заправиться, а кто-то со скандалом ставит их в общую очередь, для меня это, конечно, немного дикость. Ну, сравни бак, бензобак автомобиля, да, и бензобак мотоцикла. Ну, что стоит без очереди пропустить мотоциклиста, чтобы он по-быстрому заправился? Неужели так сложно, да? Ну, понятное дело, если их несколько мотоциклистов, то, конечно, пусть ставят в очередь. Ну, вопрос звучит следующим образом. Вопрос я сейчас задам в наших социальных сетях. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Так, давай я сначала задам, создать. Вопрос звучит так. Пропускать мотоциклистов заправляться без очереди – это норм или стрём? Мотоциклисты также могут зайти и посмотреть на результаты, либо проголосовать в наших социальных сетях и в нашем мессенджере «Новое радио». Зайди, проголосуй, пожалуйста. Можешь не высказываться, можешь просто зайти и проголосовать. Нормально это пропускать без очереди мотоциклистов на заправках или ненормально? Потому что такие скандалы учиняют. Причем женщины по большей части учиняют эти скандалы. И также я хочу прямо сейчас принять 3 телефонных звонка, ну просто чтобы и рыбку съесть, и косточку не подавиться. И проголосовать, и позвонить мне, высказаться по этому поводу. У кого есть автомобили? Позвоните мне, пожалуйста, прямо сейчас и скажите, нормально или ненормально пропускать мотоциклистов без очереди. 8-495-232-1632. Я приму 3 звонка, замолкну, все остальное будет за эфиром уже общение и так далее. Позвоните мне прямо сейчас. У кого есть автомобили только? Хорошо? Договорились? Вот, 8-495-232-1632. Я хочу послушать ваш голос и ваше мнение вообще. Вот просто можно анонимно. Алло, привет.
2: Привет.
1: Давай анонимно, не буду спрашивать твое имя. Скажи, пожалуйста, ты автомобилист?
2: Да.
1: Пропускать мотоциклистов без очереди, это нормально или ты считаешь это дичью?
2: Норма.
1: Норма. То есть, если тебя попросит мотоциклист, ты пропустишь?
2: Да, пропущу.
1: Заправиться. Дай бог тебе здоровья и мужа богатого. Спасибо огромное. Хорошего дня. Пока. Вот так вот быстро. Давайте еще 2 звонка приму. 8-495-232-1632. Какой красивый голос сразу, понимаете? Красивый голосочек такой, как мед в уши. 8-495-232-1632. А вопрос остается тот же. Пропускать мотоциклистов без очереди на заправках норм или стрём? Потому что, ну там, я последний ролик был, женщина там на истерику просто исходила. В интернете поищите. Алло, привет.
2: Алло, здравствуйте.
1: Тоже анонимно, давай сразу отвечай на вопрос. Пропускать мотоциклистов без очереди заправляться, это нормально или стрёмно?
2: Ну, по крайней мере, в нашем городе, в нынешних реалиях, наверное, можно уже и не пропускать, потому что заправляя по 20 литров, что машины, что мотоциклы стоят одинаково. А почему скандалят именно женщины? Мне кажется, что это в первую очередь, потому что у женщины весь вечер расписан поминутно. И ей стоять лишние, и пропускать еще мотоциклиста,
1: ой,
2: наверное,
1: да,
2: это.
1: Вот хотя, давай,
2: наверное,
1: давай, не накидывай пуха. Ты пропустила бы, да?
2: Вот. Я бы пропустила мотоциклиста.
1: Вот давай,
2: но
1: на женщин не накидывай
2: не
1: пуха,
2: я
1: да.
2: Я их понимаю.
1: В смысле расписано каждые минуты? Ну, я тебя умоляю. А то мужики вот ничего вечером не делают, да?
2: Нет, я не говорю, что они лежебоки. Ну, просто у них в голове все вот это вертится. Что им еще нужно до вечера успеть?
1: Ну, спасибо, спасибо. Но в любом случае, тоже тебе здоровье мужа богатого за то, что ты такая добрая, пропустила бы мотоциклиста. Уже 2-0. Очко уходит в пользу мотоциклистов. Очко уходит мотоциклистам. Давай третий звонок приму. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Последний звонок. И зайди, проголосуй в наши социальные сети. Просто проголосуй, можешь не высказываться, потому что уже много всего было сказано в интернете, на видео и так далее. Зачем тебе эти лишние эмоции? Ну, просто вот хочется послушать последний звонок. Алло, привет.
2: Привет.
1: О, 3 девушки. Угу. Пропускать мотоциклистов без очереди заправляться, это нормально или стрёмно?
2: Это нормально, я сама мотоциклистка и считаю нормально.
1: А, ну ты сама мотоциклистка, это не считается.
2: Нет, почему не считается? Я и водитель тоже.
1: А у тебя какой мотоцикл?
2: У меня спортбайк.
1: Спортбайк, нифига себе. Нифига себе, что, гоняешь прям?
2: Да, полноценно гоняю.
1: Офигеть.
2: И получают это в большое удовольствие.
1: Да, это другой разговор уже, удовольствие. Я считаю, что вообще мотоциклисты отбитые на всю голову, просто вот как они гоняют. Это я бы уже...
2: Нет, я культурный мотоциклист.
1: Я бы кирпичи на китайскую стену уже отложил, как эти мотоциклисты гоняют, знаешь. А вы вот в легкую так. Ну ладно, это другое. Хорошего дня тебе, спасибо огромное. Ладно, давайте со звонками закончим. Зайдите в наши социальные сети, быстренько проголосуйте. Пропускать мотоциклистов без очереди норм или все-таки стрём? Мотоциклисты также могут зайти, тыкнуть на отдельный результат и посмотреть, что о них думают водители. Вот, наши социальные сети, наш мессенджер «Новое радио». Зайди, ну, если хочешь, можешь высказаться, конечно.

Очень интересное сообщение, комментарий пришел по поводу того, что пропускать мотоциклистов вне очереди норм или стрём. Зайди, проголосуй. Ведущий, не пытайся рыбку съесть и косточкой подавиться, Александр пишет. Сейчас никого пропускать не нужно, правила одни для всех. Ну, слушайте, правила есть правила, а добрые дела никто не отменял. В конце концов, добавьте еще пункт «ведущий беспонтовый». Вот так вот делаешь добро людям, а тебя беспонтовым называют. Ну, я не $100, чтобы всем нравится. Пишите, что хотите. Интернет все стерпит. Главное, зайдите, проголосуйте. Пропускать норм или стрём?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Гости из будущего, метка, суперхит на новом. Ну и в продолжении темы, маленькой такой темы, которая сейчас обсуждается в наших социальных сетях, в том числе и в мессенджере. Зайди, проголосуй, пожалуйста. По поводу того, уступать мотоциклистам заправку вне очереди или нет, я еще не проголосовал. Я не хочу пока смотреть результаты. Я читаю ваши комментарии. И все как один под копирку пишут о том, что типа все участники... А вот, ну давай Дениса, например, сообщение пришла. А с чего, собственно, автомобилист должен пропускать? Они такие же участники движения. С чего вдруг им какие-то привилегии? Один раз его пропустил, он потом будет думать, что остальные тоже должны. Вот каждое первое сообщение такое, и вот только одно сообщение я выделил. Ну, как бы, не в оправдание, но все-таки. Ну, сравните, да, с чего... Во-первых, где ваша доброта? Начнем с этого, да? Во-вторых, ты сидишь, правильно Александр написал, как бы ты сидишь в кресле с кондиционером, а мотоциклист стоит на ногах и потеет в экипировке. Это норма или как вообще? Вот. Где доброта ваша человеческая, ребята? Ну, в конце концов. Ну, конечно, это очень странно. Это я еще, говорю, результаты не посмотрел. Голосование, зайди, проголосуй, пожалуйста. Мотоциклисты тоже, зайдите, посмотрите. А вообще, по-моему, я просто сейчас накинул на вентилятор, потому что... А давайте сделаем так. Пока одни голосуют, накидайте фотографии своих мотоциклов, пожалуйста. Я хочу мотоциклы посмотреть. Мне стала интересна эта тема. Это, наверное, кризис среднего возраста. Все-таки в 46 лет. Накидайте фотографии своих мотоциклов. У кого мотоциклы есть? Я сегодня на вашей стороне, не на стороне водителей. Водители какие-то злые. Вот. Меня еще в сексизме почему-то обвинили, потому что я женщина, тут что-то, ничего подобного. Я говорю просто, что все видео со скандалами мотоциклов, которые я видел штук 8, наверное, связаны исключительно с женщинами. Никакого сексизма здесь нет, абсолютно. Вот. Накидайте фотографии своих мотоциклов, пожалуйста. Очень хочется посмотреть. Заодно проголосуйте. Ну вот а чем не повод? Ты сидишь с кондиционером на жаришке, да, жаришка на улице, ты с кондеем в машине и так далее, а мотоциклист ведь парится. Ну, это их выбор. Ну, ребят, ну давайте добрее чуть быть, а? Ну, пожалуйста. Нет разве?
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
6: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
4: Только в «Киноджем».
7: На 4-м этаже «Джем Сити».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Та студия, Тик-Так, суперхит на новом. Ну и пользуясь моментом, пока все слушатели нового радио злые, от моего самого что-нибудь простого вопроса. Я думал, это я злой, оказывается, оказалось, что показалось. Вы злые люди, очень злые. Задал вопрос несколько минут назад, говорю, мотоциклистов вне очереди пропускать на заправку, это норм или стрём? Чего началось-то? В наших социальных сетях почитай, заодно зайди про глазу. Я хочу просто статистику, знаете, я статистику обожаю. Вот пока все люди злые, я просто хочу напомнить, что у нового радио появилось официальное приложение, да. Называется Радио Хаб. Стабильный поток, бесплатно и без регистрации абсолютно. Скачивай прямо сейчас. Радио Хаб работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир или смотри трансляцию, подглядывай за ведущими. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки нового будут всегда рядом с тобой 24/7. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+. Ну и, конечно же, зайди прямо сейчас, проголосуй. Уступать место в очереди мотоциклистам, или они такие же люди, как и все остальные.
1: Новое на новом. Тима Белорусских. Мысли.

0: la folie. Je pense à toi.
1: Градус и их суперхит «До солнца» на новом. Брошу последний, наверное, 5 копеек в тему, которую замутил в наших социальных сетях, в нашем мессенджере «Новое радио» по поводу того, что пропускать мотоциклистов, заправляться без очереди. Норма или стрёмно? Я принимал 3 звонка буквально несколько минут назад. Все в один голос сказали, что спокойно бы уступили или уступают. Ну, дозвонились в основном девочки, чего не скажешь про комментарии. Там накинулись на мотоциклистов, что вот они такие-сякие, короче, какая-то война началась. Понравилось сообщение. Я водитель авто. Иногда в очереди вижу, стоят на мотоцикле. По крайней мере, в моем городе это редко, и в очереди больше 2 мотоциклов не видел. Если бы у меня спросили, можно ли передо мной встать на мотике, я бы не стал возмущаться. На мотике тяжелее стоять в пробке. Сама вообще езжу с ребенком, и постоять в пробке еще тот квест не стою, но стою и жду очередь. Знаю, что народ злой, всем пофигу, скажу, я ж мать, поэтому тут дело каждого. Вот такое сообщение пришло, все остальные сообщения однотипные, что все на дороге равны. Скажите мне, все на дороге равны, да. Да-да, вы себя в этом убедите для начала, что все на дороге равны. Вот. И новость подоспела. Володин сказал о том, что буквально завтра, послезавтра ситуация с топливом начнет радикально меняться. Так что войне автомобилистов против мотоциклистов не быть. Выдыхаем. Но зайди проголосуй все-таки. Будешь уступать или нет место на заправке мотоциклистам?
2: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
2: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
3: Обожаю все выходное.
4: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: Максим, ее другая реальность. Суперхит в эфире Нового. Одно сообщение очень хочется прочитать. К вопросу о том, пропускать мотоциклистов вне очереди на заправку норма или стрём. Голосование продолжается. Почти сейчас 1000 человек проголосовало только. Вот, одно сообщение понравилось. А где оно? Где оно? Муж мотоциклист, Лена пишет, говорит, в Самаре всегда пропускают. Ну, Самара самый культурный, оказывается, город в России, в отличие от других. Так, и в продолжении темы автомобилей и всего прочего, я уже сказал, что Володин сказал, что завтра-послезавтра ситуация с топливом нормализуется. А пока Верховный суд Российской Федерации разрешил водителям не предъявлять инспекторам ГИБДД распечатку электронного полиса ОСАГО. Сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки в базе данных, а отсутствие бумажной версии полиса не считается нарушением. Надеюсь, эта информация я тебе помог. Я-то только каршерингом пользуюсь, знаешь, и то по утрам. Вот. Пользуйся и не благодари. Скоро продолжим.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Трофеем.

0: Новое.
1: По поводу мотоциклистов и пропускать их без очереди на заправку или нет, голосование продолжается в наших социальных сетях. Уже больше 1000 человек это сделали. Теперь проголосую сейчас и я. А вот, я пешеход, мотоциклист, тык на результаты. Что я могу сказать? Злые вы. Ушел бы от вас, да некуда. Всем привет, Вадим Данилин тут.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Дэвид Гетта и Дженнифер Лопес «Save Me Tonight». Суперхит в эфире «Нова». Очень интересная новость пришла. Давайте уже хватит про мотоциклистов, давайте про отношения поговорим. Просто весьма очень интересная новость пришла, слушай внимательно. В крупных городах фиксируют новый социальный тренд. Представительницы поколения Z, ну то есть самое молодое поколение, все чаще становятся основными добытчиками в парах. Представительницы, то есть девушки в парах, становятся основными добытчиками. По данным исследователей, девушки опережают ровесников по уровню образования и доходов, чаще покупают собственное жилье и полностью обеспечивают партнеров. Мужчин при этом ситуацию устраивают, они отказываются от карьерного роста, ссылаясь на антикапиталистические взгляды. В свою очередь, девушки выражают недовольство бытовой пассивностью и финансовой несамостоятельностью своих спутников. Ну, не знаю, не знаю. Ну, сейчас спроси, мне кажется, любого мужчину, он скажет, да я бы с удовольствием домохозяином побыл, и поубирался бы, и пропылесосил, постирал и так далее, ты иди поработай, деньги в дом неси. По поводу того, что женщины все чаще покупают недвижимость, другая новость подоспела, я решил объединить их две. Женщины именно в России покупают жилье чаще мужчин, особенно до вступления в брак. Об этом говорят аналитика рынка недвижимости. За собственные средства, без привлечения ипотеки, женщины совершают более 60% сделок. В сегменте жилищных кредитов доли практически равны. Равны 50 на 50. Эксперты отмечают, что незамужние женщины приобретают новостройки почти в 3 раза чаще холостых мужчин. При этом при выборе жилья женщины больше внимания уделяют экологии и социальной инфраструктуре, тогда как мужчины чаще оценивают транспортную доступность и наличие парковок. Ну, то есть, другими словами, переводя с русского на понятный, женщины не платят за себя в ресторане, потому что копят на квартиру. Ясно, понятно.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinojem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем Сити.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт «Филатов и Карас» лайв. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
13: 16+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+. Bow.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Мэри Гу и Оджи Бу, да, толстовка в эфире «Нового», не за горами прекрасный летний вечер Дальнему Востоку. Спокойной ночи уже. И, пользуясь случаем, наверное, следующую новость расскажу, она будет как-никак актуальная. Фоновый шум во время сна приводит к отупению. Телевизоры, шорты и подкасты при засыпании ухудшают активность мозга, отвечающую за память. Долго не буду в это исследование вчитываться, рассказывать себе, переводить с русского на понятный. Короче, засыпаем только в тишине и не будете тупыми. Не благодари.
1: Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
5: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Большинство россиян негативно относятся к голосовым сообщениям. И лишь 16% положительно. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к прекрасному летнему и твоему любимому. Суперхитам, суперновинкам нового радио. Очередной нон-стоп без рекламы на 20 минут. И твой непокорный слуга Вадим Данилин с тобой еще час. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Это звонкий его суперхит на часах в эфире Нового Радио. Нестандартная новость расскажу тебе сейчас для всех владельцев телевизоров LG. Я тоже не ожидал, да. Оказывается, владельцы телевизоров LG теперь обязаны предупреждать гостей и родных о том, что их разговоры могут быть записаны и использованы для тренировки искусственного интеллекта. Такой пункт откопали в новом пользовательском соглашении. Так, контора LG пытается закрыть возможные юридические претензии, в случае чего они не виноваты, что ведут запись, а вы потому что не предупредили гостей. Отключить данную функцию можно, значит, слушайте внимательно, это касается только телевизоров LG. Отключить фичу можно, вырубив все функции, которые связаны с микрофоном, или физически лишив телевизора доступа в интернет. Я, кстати, никогда не подумал. Но если покопаться, то и мой телевизор, умный телевизор, самсунговский, я думаю, та же самая фигня.
1: Да. Встречай новое официальное приложение Нового Радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба Нового Радио, Киров. 730-90-0.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyradio.ru.

0: недалеко. Женя Трофимов, «Комната культуры», «Добегу», шикарно красивый суперхит в эфире нового. Ну и в продолжении этой темы новость о том, что, оказывается, одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Крупное исследование показало, одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижает качество жизни. А вот с физическим здоровьем четкой связи пока не нашли. Ну, в принципе, и на том спасибо. Тему суперхитов, суперновинок на новом очень скоро продолжит Мари Краймбри, Юрий Титов, МОД и не только.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместно платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: оставшиеся в интернетиках.
1: Это мод одинок.нет, суперхит на новом. Для всех одиноких, и не только, напоминаю, что уже через 10 минут твой прекрасный летний вечер будет скрашивать мистер Усишкин, он же Данил Михайлов. К 6 вечера по Москве к нему потянется твоя подружка Эви со своим вечерним шоу. В общем, скучать не придется, так что оставайся рядом, а я побрел в сторону дома, пока пробки не случились. Хотя, ты знаешь, за что я люблю летнюю Москву? Мало того, что красиво, так еще за то, что летом намного меньше автомобилей на дорогах. Все разъезжаются, дороги пустые, в общем, красота. А чтобы не быть одиноким, кстати, напомню, еще раз напомню, внепланово скачать обязательно приложение, официальное приложение Нового Радио, Радио Хаб. Оно работает в фоновом режиме, пока сидишь в интернете. Можешь включить и продолжать заниматься своими делами. На смартфоне, на планшете и так далее. Вот, давай, скачивай. Радио Хаб называется. Категория 12+, кстати. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра. Пока.
2: Реклама.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
2: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730-90-0.

новое. Это вот это.

0: Новое радио.
1: Не очень нравится, что сегодня 22 июля уже. Куда так спешить-то, ребятушки? Давайте не так быстро. Пусть вечер будет медленным и красивым.

0: Да, что уж любой врач скажет, что связанные штуки с любовью лечится очень даже успешным. Главное вовремя проверяться. Я сейчас про психотерапевта, разумеется, в первую очередь. Это «Новое радио». Здесь у нас суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Только что тестостерон. Ну а прямо сейчас предлагаю вспомнить, как дела у Анечки Плетневой.
1: Всем привет, меня зовут Никита. Я нахожусь в студии «Нового радио». Это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст «Нового радио» о звездах и их жизни.
1: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
4: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
1: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
4: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
1: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
4: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
1: Ничего такого скандального у тебя нету.
4: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дуть.
3: 18+.
2: Реклама.

0: новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам!
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
4: В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Новое.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Новое радио.

один дымит белый дым. Под ним весь мир. Тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет. Клочку, адский слэм. Звезда,

0: радио.
1: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Очень хочется, чтобы клип на эту песню был в стиле вестерна. Спагетти вестерна желательно, и чтобы еще мультяшный. Ну или, может, даже вот такой кукольный мультик. Guys of Brothers на новом радио. Ну, согласись, да, есть в этом прям ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду, великолепная семерка. Великолепная дорогуша будет в студии уже через 9 минут и открою двери своего Эвиленда.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
2: Мы в сервис-кар
3: послушаем, пощупаем, понюхаем
2: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания сервис-кар вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: едем в Эвиленд. Салют, ребята.
1: Четверг завтра, типа
0: фальстар. Да, чуть-чуть. Вы слушаете Эвиленд на радио, мне зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишки.
1: Мое почтение.
0: На самом деле, вот с момента, как ты сказал про то, что на самом деле это слово паразит у всех блогеров,
1: да.
0: Мне теперь тоже хочется каждый раз говорить «на самом деле». На самом деле.
1: Ну, а чем ты не тиктокер? У тебя там просмотров дофига больше.
0: Да, еще тиктокерша, блин. Короче, к чему это? К тому, что чем ближе отпуск, тем тяжелее работать. Мне вот уже сегодня казалось, что сегодня какой-то как раз-таки четверг, я думаю, завтра уже пятница и выходные, а сегодня только среда. Ощущается она вообще не по-средовски.
1: А ощущается она как лето. Летом, в принципе, все дни ощущаются как выходные.
0: Да.
1: Ощущаются, но не являются при этом.
0: Да, и мне так все лень. Я хочу только гулять, пить джуз, ничего не делать, ходить в кино, купаться. Ни разу не купалась, кстати, в Москве.
1: А в кино ходила, что ли? А, ну на Джексон разочек, ну,
0: да.
1: Ей-богу.
0: Ну, я жду Человека-паука. Я очень хочу на Человека-паука сходить. А еще Одиссея вышла.
1: А Илиада?
0: Или выходит. Ага. Нет, правда, там такой, там Зендея, там Том Холланд, там...
1: Ну, типичные греки.
0: Ну да, вот эти все греки. Все, вообще ноль греков. Ноль.
1: Да?
0: Да.
1: Я бы обиделся на их месте. Отменил бы фильм вообще все.
0: Да, я тебя умоляю.
1: Даже не запустил бы в страну.
0: Да, это слишком просто.
1: Страна эллинов не будет смотреть вот это вот ваше подобие кинематографа. Мы вообще авторы всего вот этого, не знаю, что у человечества есть.
0: Это, слушай, с греками любой дурак снимет фильм, а ты попробуй с черными снять.
1: Тоже.
0: Скажи, что это вот Афина черная была. Мне очень нравится это сравнение. Если меня все будут называть Афиной теперь, я, ребят, да.
1: Богиня
0: я.
1: Войны, на минуточку, ты что ж, ты ж не такая.
0: Ну, красивая.
1: Скорее, Гера, да.
0: Ну, красивая, главное, что... Может быть, я просто воинственная. У меня такой характер.
1: Это тогда можно вспомнить Конана Варвара. Да, у него Грейс Джонс была в партнерших, такая черная, прям вот воительная.
0: Она очень хороша.
1: 100%. Причем и в свои вот нынешние времена она, ну, не сказать, что как-то изменилась.
0: А черный вообще долго не стареет.
1: Есть такое, но у вас все на себя взял Морган Фриман.
0: Да, это каждый раз работает, и спасибо ему. Я готова каждый день благодарить Моргана Фримана за то, что вся наша раса стареет очень долго.
1: Я очень, очень жирно офигел, что Сэмюэл Джексон, вот, который играл в «Криминальном чтиве», да, вот того парня, ну, кто сейчас не вспомнил сразу по имени, да, он чуть ли не ровесник Моргана Фримана, на минуточку.
0: Ну, только сейчас начал стареть, кстати, а он всегда так выглядел.
1: Да.
0: Как и Морган Фриман. Спасибо, что родился сразу в 90 лет. Я так люблю Игнатия Вентурова. Вообще. Ребят, как ваше настроение? Че, как среда? Есть желание вообще что-то делать в этой жизни? Или только кайфово?

0: сторис выкладываю.
1: Чем связано это хоть?
0: Да просто, ну что, красивая.
1: А ты обращаешь внимание, что я стараюсь с тобой говорить на ярославском языке?
0: Хоть?
1: Хоть.
0: Неплохо.
1: Да.
0: Not bad. К нам должен был приехать слушатель, я помню. Он приехал в итоге?
1: Да, было дело.
0: Да? Во сколько он приехал?
1: Ну, минут через 20 после того, как ты ушла.
0: Ну,
1: а потом дальше
0: такое?
1: В Минск помчал.
0: А, угу. Ну, я осуждаю его все равно.
1: Ну, хорошо, осуждай.
0: А он говорил, что ему жаль, что он меня не увидел?
1: Ну, он трепетал бы перед тобой, говорит, а раз уж ты ушла, то и немножечко выдохнул.
0: Ничего не говорил,
1: не
0: да?
1: Сидел.
0: Понятно. Ты пытался. Ты пытался, у тебя ничего не получилось. Значит так, друзья, я даже не знаю, какие новости прикольдесные рассказывать. У меня, значит, брата выгнали из общаги, и он ко мне приехал жить. С шмотками своими.
1: А выгнали это планово? Или там что, ремонт делают? Может,
0: нет, быть, нет, он ничего не сделал.
1: Бордюры новые выкладывают.
0: Там очень странная схема. Вот смотри, я на самом деле не уверена, что это вообще законно. Они решили оставить в общежитии только тех студентов, которые будут работать в приемной комиссии вуза и как-то там волонтерить. Все те, кто в этом задействован не будет, их попросили покинуть помещение.
1: А, ну на вокзале могут пожить, недолго же, да, всего пару месяцев.
0: Это же странно. А если, например, мальчишка или девчонка приехали из Владивостока, и у них в Москве больше негде перекантоваться, и они не хотят или не могут работать в приемной комиссии, это адекватно вообще? Мне кажется, тут, ну, есть вопрос в законности.
1: Аромат какой-то присутствует,
0: чувствуешь, да?
1: Да.
0: Но этот-то счастлив, потому что он, когда только поступил, он нашел тушенку за 40 рублей и нам рассказывал, я нашел тушенку за 40 рублей, ем макароны по-флотски.
1: В Ашане еще есть сосиски, которые можно намазывать на хлеб.
0: Да, да, да, у меня родители, когда это услышали, у них чуть инфаркт не случился, поэтому все следующие разы, когда они приезжали в Москву, или я, например, я сделала в Ярославль, я уезжала с огромными баулами для сыночки-корзиночки, чтобы он не голодал. Значит, вчера прихожу, сидит моя рыбка ненаглядная. Я, значит, вспомнила, что я умею готовить, потому что, когда девчоночка живет одна, у меня, вот знаешь, может быть, ужин кусок сыра, огурец, кола и конфета. И мне нормально. А когда присутствует вам есть какой-то человек, тем более брат, мужчина, подрастающее поколение, пришлось готовить, и все, мы с ним поели пасту и смотрели «Клан Сопрано». Я считаю, что в его жизни наступила белая полоса, он поймет, что такое комфорт, что такое мыться в нормальном душе, а не где вы моетесь все примерно, и там уже 100 лет до этого тоже мылись. Поэтому я не думаю, что он расстроен сильно, лицо у него подозрительно довольное.
1: Да он тебе вообще наврал.
0: Скорее всего, скорее всего.
1: Работает.
0: Но у него все это время были вторые ключи от моей квартиры, я им всегда говорил, что если что, пригоняй в гости. Но какие плюсы проживания с человеком, которого выгнали из общаги?
1: Когда я вот так вот сделал, живя в Санкт-Петербурге, все сделали дубликаты этих ключей, и у меня был проходной двор.
0: Ну, у меня вот такого нет. Да. Короче, какие плюсы жить с человеком, которого выгнали из общаги? Он моет посуду. Я вчера приготовила ужин, мне было лень, ушла в душ, возвращаюсь, а посуда вся намыта.
1: Я вот, кстати, помню тоже такие вредные привычки за собой стал замечать, когда ездил в пионерские лагеря. То есть по возвращении почему-то у меня было желание заправить кровать.
0: Ну вот это вот, да.
1: Да, и ты так потом, стопы, сейчас мама как-то обратит на это внимание и подумает, что это норма. Да, нет-нет-нет, надо себя брать в руки и становиться мужикастом.
0: И это тоже заправил постель. А я еще вчера, когда уходил на работу, я когда собираюсь, у меня примерно вся одежда, которая мне по настроению не подошла, она просто валяется на диване по всей квартире, потому что я в истерике собираюсь, переодеваюсь тысячу раз, думаю, ну приду, уберусь, прихожу, а он уже все сложил. Поэтому меня, в принципе, тоже все устраивает.
1: А может быть, еще и на свои места?
0: Но нет, он просто в стопочку. Пока нет. День первый прожили, все меня устраивает более чем. Поэтому что-то в этом есть.
2: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню «На красный» на новом радио.

0: Так, значит, сегодня тема супер лайтовая, как и всегда, потому что среда, и мы вообще не хотим умные темы
1: потому
0: обсуждать.
1: Потому что лето.
0: Потому что лето. Короче, мы сегодня обсуждаем, ходите ли вы в магазины сами или плотно сидите на доставке.
1: Это вот не только продуктов касается, но еще и шматья, например. Потому что многие же как, ищут скидочки?
0: Да.
1: Скидочки. Ну, в интернете ищешь скидочки,
0: да.
1: И потом идешь все это дело примерять, и тебе, ну, немножечко тесновато, неудобно. Но со скидкой, что бы не взять-то?
0: Ты все перепутал. Не так надо делать. Вот учитесь, пока жива. Приходите в магазин, заходите в ваши любимые масс-маркетные бренды. Намерили, значит, юбок, джинсулек.
1: Ага,
0: все, значит,
1: артикул
0: сфоткали. Пришли, на Ламоде заказали. И кайф вам. Я всегда так делаю. Я в прошлом году открыла для себя, что я купила джинсы на 2000 дешевле. Случайно. Они были почему-то на маркетплейсе со скидкой.
1: Я так назаказывал трусов, и ни в одни не влез. А вернуть их нельзя.
0: Да.
1: Вот они. А фирма-то вроде бы известная.
0: Это какую-то паль заказал.
1: Классическая семейка.
0: Да какую-то паль заказал.
1: Ну, может быть.
0: И все, я когда узнала, что оказывается,
1: то
0: это реально работает.
1: То есть, когда 150 рублей, это может быть не оригинал, да?
0: Я думаю, да, тебе 150 рублей за 5 штук, возможно, да.
1: Да,
0: тут какая-то вот, ну, объегорили тебя чуть-чуть.
1: 100% синтетика, все, как я люблю.
0: Чувствую вот немножечко некий флер обмана в этом всем. Поэтому, друзья, это реально работает. В общем, пишите, что вы думаете. Я амбассадор доставок. Я, когда нужно сходить в магазин пешком, я не знаю, что вообще должно произойти, чтобы я в магазин пошла пешком. Но я хожу исключительно за одним товаром, который нельзя заказать в доставке.
1: Это?
0: То, что нельзя называть. Потому что мы это осуждаем.
1: Ага. Мужчины
0: по вызову. Это
1: вредит
0: вашему здоровью. В целом, ты прав.
2: Новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости. Все теперь выходное.
2: Новое.
3: Да, это новое. Выходное.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Значит, где-то месяц назад в Америке два руфера, люди, которые не знают, что такое, что можно вообще проводить время в безопасности, которые любят лазить по крышам.
2: С русскими корнями, те
1: да,
2: самые?
1: Да, ага. Да, да. Залезли на Empire State Building, вот это вот все, сделал предложение. И мне кажется, этим самым открыли эстафету самых необычных предложений во Вселенной. Мне попалась новость, что сегодня в Москвариуме парень сделал предложение девушке среди акул. То есть они нарядились в костюмы дайверов, погрузились, и вот среди акул он ей делает предложение. Мне кажется, пора остановиться. Друзья, мой будущий муж, если ты это слышишь, вот этот вот мейнстримный, тупой, неинтересный, скучный, банальный Париж меня устраивает полностью. Абсолютно вот это вот, что башня, она может даже не сиять. Меня устраивает эта скукотень, вот эта безвкусица, вот этот момент. Мне все это подходит. Я за. Пожалуйста. Зачем? Я вот просто думаю.
2: Ну и больше одного карата и не обязательно, да, бриллиантик-то,
1: ну,
2: да, чтобы был.
1: Ну да. Как бы. Ну, если вот мне, вот знаешь как, я вообще очень скромная. У меня нет вот кольца мечты, вот
2: ну,
1: эти
2: как
1: вот,
2: вот у Тимати, там,
1: граф,
2: вот, эти,
1: вот это
2: да.
1: все. Но если когда я буду руку в карман джинс убирать, и вот и не будет помещаться рука, потому что колечко мешает, камушек.
2: В принципе, хватает,
1: ну, в целом
2: да,
1: нормально.
2: Да, да. Нормально.
1: Ну, нормально. Вполне себе. Такой какой-нибудь. Можно не бриллиант, не обязательно, можно какой-нибудь.
2: Рубин.
1: Рубин, очень красиво. Ой, рубин супер. Да, поэтому, мой дорогой будущий муж, никакие вот эти вот подводные погружения, вот это все можете оставить себе. Потому что я вот представляю, ты в костюме... Ну, если вы, конечно, не дайверы, не родились дайвером, и вам это не, вот, не очень нравится, ну, представь, ты в костюме, вы все мокрые. Вы еще вылезаете, как на картинке это красиво. Ну вот вы вылезли. Этот костюм еще снимать, это же ужас. Он как у тебя...
2: Слушай, я как-то был в Египте, как раз вот этим самым дайвингом занимался, но печаль была в том, что я накануне обгорел, причем адски. И такое ощущение было, что сперва я надеваю на себя кожу, а потом я ее с себя снимаю. И это все вот один гидрач. Но за экскурсию уплочено, $70. Конечно же, я буду страдать, но...
1: Че страдать? Ты когда ездил, там доллар был 7 рублей. 100%. Поэтому что ты, давай не надо вот это прибедняться. Я вот эти рассказы твои про путешествия вообще ненавижу, потому что мне от них больно. Я их люблю, но мне больно осознавать, что какой-то вот эти вот твои 5000 я купил себе Египет. Вот мне вот, ну...
2: Не, но еще было очень симпатично, когда существовала компания Авианова.
1: Что это?
2: Внутри России она летала. И можно было из Москвы в Самару за 450 рублей. Полететь. Или,
1: ну,
2: например, в Санкт-Петербург за 90, да, и такое было.
1: Ты было? Сказки рассказывал. Мне Лапиков тоже, когда мы работали, рассказывал, что он тоже какой-то выхватил период, когда можно было улететь в Рим за 2000 рублей из Калининграда. Я думаю, что он просто хотел настолько вжиться в образ тебя, что тоже придумал эту историю. Потому что я отказываюсь верить, что это где-то было рядом, а я в это время что, тусила? Делала уроки? Что я делала в это время? Мне от этого плохо.
2: Не, ну ты слушала, наверное, и читала посты Егора Крида. Вот как думаешь, кого сейчас лучше поставить, Егора Крида или, например, группу Outkast?
1: Ой, группа Outkast, как будто бы, ну, они, им далеко до Крида, но я думаю, что нужно поддерживать их творчество тоже.
2: Немножко не забывать, да?
1: Да.
2: Окей.
1: Все-таки...
2: Но потом Егора Крида.
1: Да, хорошо.

0: Надо здесь видел Феррари Тимати беленькую. Ехал он тут, понимаешь ли.
1: Здесь?
0: Ну, неподалеку, да. Ничего могу тебе фотографии даже показать.
1: Нет, ты еще и сфоткал.
0: Ну, я увидел Феррари, не Феррари даже, а может Феррари. Ну, короче, белая у него тачка, Феррари, наверное. У него много, да? Ну, вот это вот. Ай, супер.
1: Да.
0: Супер, да. Ладно, окей, погнали. Значит, давно о мошенниках не рассказывали.
1: Хочешь, о, кстати, новостишку? Да.
0: Как мы
1: могли
0: поехали забыть. Но не о том, как у пенсионеров там миллион какие-то десятки отжали, а вот новость следующая. Девушка призналась в мошенничестве. Как она, значит, выкладывала... Ну, давай по порядку, я даже прямую речь прочитаю. «Я согрешила, но мне не стыдно. На мое объявление о найденном черном котенке откликнулись люди даже после того, как он был уже отдан. Так что я нашла еще троих чернышей и раздала уже новым, соответственно, людям». Говорит, трех бомжей пристроила, но и один
1: так
0: еще натуральный.
1: Так хорошо. Слушай, такое мошенничество супер.
0: Одобряем.
1: Вообще, вопрос другой. Как она умудрилась найти, получается, четверых черных котят?
0: Ну, она просто потом по приютам пошукала. Говорит, вот этого я заберу. Говорит, давайте, давайте.
1: Блин,
0: вот так
1: это
0: вот пристраивала.
1: Классно. Угу. Слушай, это очень классно. Это вообще супер.
0: Милота.
1: Если бы все такими были мошенниками. Я тоже себе поставила историю. Я очень хочу собаку. Я об этом говорю постоянно. Но мне не хватает ответственности для того, чтобы решиться на этот шаг.
0: Поэтому надо какого-нибудь приблудыша увидеть на вокзале и берешами прикорнить.
1: Я решила так, что если мне встретится какой-нибудь щеночек беспризорный вот по дороге, я буду видеть, что он потерялся, ага, я его себе заберу. Ну, я, конечно, скажу, вот, и может быть, вы потеряли собаку, все дела, но я надеюсь, что никто не отреагирует, и я себе его заберу. Потому что я уже рассказывала историю, что я как-то бегала на набережной, и там какой-то помятыш ходил, одинокий.
0: Слушай, а у меня есть даже предложение немножечко тебе потренироваться, ну, не на кошках, что ли, а вот в прямом смысле.
1: Я
0: у моей соседки
1: в
0: родились, значит, близнецы.
1: А-а-а.
0: Так вот. Но
1: люди?
0: У нее две собаки малюсеньких.
1: Подожди,
0: погулять с ними.
1: Я запуталась.
0: Да.
1: Родились близнецы собачьи и человеческие.
0: Не, человеческие. А-а-а. И ей, ну, у нее совсем нет времени, и поэтому, если ты будешь приезжать гулять с этими псами, то ты можешь и рыбку съесть.
1: И косточка не
0: подарить. И с собаками погулять, да. И вроде как по-настоящему. А как тебе тестовый вариант?
1: Прикольно ты придумал.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
15: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
16: А поехали всей семьей.
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
18: Новое радио.

0: Мы сегодня обсуждаем, вы ходите в магазин за продуктами сами или заказываете доставку, и вообще, в принципе, это касается не только еды, продуктов, но и одежды в том числе.
1: И людей.
0: И людей, ну да.
1: Не, ну а что?
0: Торгую сам... бананами и людьми, шутка, не бананами. Извините, у меня просто, ну, мне 30 лет, я помню.
1: Сам ли ты чинишь, например, ну, не знаю, прикручиваешь стульчело?
0: Ну все, давай уже не приплетай сюда. Не надо, они и так самые богатые люди во вселенной, вот эти люди, у которых руки из нужного места растут.
1: Да.
0: Не хочу расстраиваться. Погнали, почитаем. Вот Алина пишет. 10-15% я, остальное доставка под названием «Любимый муж». Сам практически список составляет, со мной только советуется и покупает. Это очень круто. Мне очень нравится. Вообще, магазин «Любимый муж» замечательно. Если мужчина сам составляет список продуктов и при этом покупает реально то, из чего можно что-то приготовить, а не только что-то пить, это, я считаю, вообще успех и достижение.
1: Кто-то еще с ковидных времен потел на доставке, а я по старинке хожу в магазин. Девушка написала, что движение — жизнь, и я с этим абсолютно согласна. Это от Екатерины. А
0: я
1: пощупать?
0: Тоже. Я тоже согласна.
1: Вадим интересуется.
0: У меня, короче, рассказываю. Мне кажется, что мой любимый вид шопинга — это продовольственный шопинг. Я обожала, когда вот мы с родителями на тачке приезжали в какой-нибудь большой, огромный магазин, типа Метро или Ашан, и вы там ходите и закупаетесь. Мне почему-то это так нравится. И когда вот я в Ярославле была в отношениях, и мы тоже с моим бывшим парнем ездили закупаться в «Глобус». И это было супер. Сейчас у меня нет машины, нет чувака с машиной и нет необходимости. Но если вам нужно составить компанию, съездить с вами за продуктами, и вы потом привезете меня с этими пакетами ко мне домой, погнали. Потому что, ну, мне очень нравится. Это правда, какой-то в этом есть шарм. Ты вот это все трогаешь, все такое красивое, покупаешь кучу ненужного, тратишь много денег. Красота.
1: А мне кажется, сложнее покупать ненужное, когда ты уже по магазину ходишь, чем когда ты на картинках
0: нет,
1: это все видишь.
0: Ты нет? же все это видишь глазами еще.
1: Да.
0: На картинках ты, ну, это и так, и так. Финансово безграмотная. Меня хлебом не корми, дай на что-нибудь лишнее потратить.
1: Виктория ни разу в жизни, вымирающий вид девушек, не пользовалась доставкой продуктов.
0: Что?
1: Не говорит, может а что, быть. Я не в порядке, что ли? Я спуститься не могу до магазина?
0: Не
1: Мне
0: может
1: для этого
0: быть.
1: И прислуга не нужна. Я люблю сама выбирать, что покупаю, а не предоставлять это незнакомому человеку.
0: Нет, я не верю. Как? В 26-м году ни разу не пользовалась? Как? Я не верю. Нет, это не... Она, мне кажется, просто забайтила нас на реакцию.
1: Вероятно. А вот Елена, у нее уважительная причина, пишет. Я живу всего в 200 километрах от Москвы. Приболела, температура и так далее. Заказала доставку по предоплате. Сижу, жду, уже предвкушаю, что наконец поем. Заказ отменили, так как не нашли курьера. Так, мне кажется, надо жалостный рилс, да, вот
0: подожди,
1: выложить.
0: 200 километров от Москвы, а это действительно Москва единственный ближайший населенный пункт, где можно было заказать?
1: Ну, не обязательно, да нет, ну это не обязательно. Москва просто, она почему-то написала, что Лакас. Не только же в Москве доставка существует.
0: Везде есть доставка,
1: да.
0: Кроме села какого-нибудь. И то, мне кажется, там тоже в селах есть всякие ВБшки. Мне кажется, и доставка продуктов должна быть. Ну, не знаю, мы в Москве вообще офигели. Я это чувствую каждый раз, когда приезжаю домой в Ярославль. Я прям приезжаю и кайфую от того, как спокойно жизнь может быть. Здесь один день ничего не поделал, все, отстал от всех на 2 недели. И поэтому вот эта иллюзия того, что ты куда-то опаздываешь, нужно попросить, чтобы кто-то привез тебе. Вот я не могу спуститься на первый этаж в магазин. Я не могу. Я понимаю, что я экономлю время, и когда это делает курьер из соседнего магазина, из соседнего склада привозит мне еду.
1: Ну да, и 22 часа свободных от работы у тебя как будто бы сразу...
0: Да, да, да. Ну подожди, вообще-то я еще сплю. Это тоже много времени занимает.

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис-кар. Весенняя, 54.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Хорошо, когда есть новое. Новое радио.
1: Ты так любишь говорить паузами. А я люблю нас двоих таких разных. И оркестр без нот, громче музыка.

звездами. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Новым радио.
1: Значит, Усишкин в начале эфира за эфиром, собственно, мне озвучил ужасную новость, и сейчас мне в мой канал ее тоже прислали. Я, так и быть, ее тоже озвучу. Сегодня прочитал интересный факт о Coca-Cola Zero. От нее, оказывается, мозг стареет гораздо быстрее. Но у меня хотя бы есть объяснение, почему я так отупела за последнее время, потому что у меня нет водного баланса, у меня есть кока-кольный баланс. Если у меня дома нет кока-колы, то это не мой дом.
2: А еще пишут, что тупеют при просмотре фоном рилсов или какого-нибудь другого контента, когда спишь.
1: А как ты можешь смотреть, когда
2: ты спишь? Ну вот, собственно, как батя это делает всю жизнь. А, ты уснул? Подходишь, он, значит, перед телевизором шумящим, ты его выключаешь аккуратненько, чтобы его сон сберечь, а он тебе: «Я смотрел».
1: Подожди, а это только рилсов касается или это касается любого контента?
2: Ну, в целом любого контента, но рилсов больше всего.
1: А если ты под Минаева засыпаешь? Мне кажется, все мы, если хотя бы раз в жизни смотрели Минаева, мы под него спали.
2: Если ты засыпаешь под Минаева, то ты, когда просыпаешься, ты, в принципе, понимаешь, что на этом же месте ты где-то и уснул.
1: Да, и там какая-нибудь...
2: И Ченеги как раз нам рассказывает историю.
1: И реклама вот этой индейки, которая у него
2: подсюда. Да.
1: Просто топ неожиданных реклам.
2: Зарабатывает человек.
1: И потом Иван Грозный убил сына. Слушайте, я так люблю на ужин готовить стейки из индейки.
2: А еще он раньше Синьку рекламировал, но сейчас вроде бы его попустило.
1: Одумался?
2: Ну, наверное, да, окстился чуть-чуть.
1: Синька зло, потому что.
2: Именно что.
1: Мне вообще, если честно, вот я заметила, что новости про Кока-Колу каждую неделю выходят, и все они все никак не могут договориться. Почему они не могут просто уже закрепить какое-то единственно правильное решение и доказательство того, что она супер? То вредная, то наоборот полезная. То разрушает сердце, мозг, то лечит гастрит. Ну, определитесь. Зачем вы вот это кошмарите? Все равно пить ее не перестану. Это тоже вот я ходила к урологу. Помнишь, у меня камни в почках были?
2: Никак я думал, мужики к урологу, а женщины...
1: Когда у тебя камни в почках, ты к какому врачу идешь?
2: Не знаю, я, наверное, к строителю бы пошел.
1: Ой, ты такой... Очень плохая шутка.
2: Очень плохая, да.
1: Ужасная.
2: Хорошо.
1: Но тебе можно. Почему-то он тебе идет.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах... И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дорогуша, напомни, пожалуйста, где у нас находится автозавод волжский?
1: В Тюльяти.
0: В Тюмени, все правильно, да.
1: В Тюльяти.
0: Так вот, тут новость из Тюмени прилетела, и, ребятушки, кто в Тюмени нас сейчас слышит, пожалуйста, прокомментируйте.
1: Я опять забыла, правда, в Тюмени. Я вот сейчас даже не отыгрываю тупую.
0: Ты отыгрываешь тупую.
1: Клянусь, не отыгрываю.
0: Клянусь, отыгрываешь.
1: В Тюмени или в Тольятти? Я не помню, куда мы ездили с Райдрауном.
0: Завод.
1: Тольяттинский автомобильный завод. Ну, а почему Тюмень, я говорю?
0: Ну, потому что ты...
1: А мы были в Тюмени. Да мы не могли быть в Тольятти. Ладно, все. Так, новость.
0: В общем, жители Тюмени воняют говном, это так написано. Жалуются на это, причем сами горожане. Они не могут нормально вымыться, почистить зубы, постирать одежду, потому что едкий запах накрыл весь город. В Росводоканале объяснили, что вонь возникла из-за затяжных дождей, падения уровня кислорода в реке Туре, где начала гнить органика. Такая вот история.
1: Мне нравится, я больше всего обожаю вот
0: эти
1: вот все...
0: тюменцы, пожалуйста, если это правда...
1: Напишите, я воняю.
0: Я воняю,
1: очень классный интерактив.
0: Если, соответственно, это неправда,
1: напишите,
0: напишите,
1: я не воняю.
0: Ты воняешь вообще, да.
1: Да, напишите, ты воняешь.
0: Ты воняешь.
1: Говной воняешь.
0: Именно так.
1: Потрясающий выход в эфир. Я горжусь нами.
0: В смысле?
1: Ну, если бы давали премии, то вот за это бы дали точно.
0: Ну, я за... Да, я, может быть, за Уральцев вообще страдаю.
1: Я хотела сказать, что я обожаю вот эти все газетеночки, журналы, мелкие издания, которые всегда делают какой-то очень кликабельный, отвратительный заголовок, который цепляет глаз, и ты не можешь пройти мимо. Вот ты бы в жизни все это не читал, но они как начнут, и там еще, естественно, все заканчивается на самом интересном
0: месте.
1: Слушай,
0: я сейчас себя немножко по щеке хлопну, ладно? Потому что тот, кто услышал, что я там про Урал вякнул, это же неправда. Сибирь. Все, возвращаемся.
1: А АвтоВАЗ-то где находится?
0: АвтоВАЗ-то находится, да-да-да.
1: Вот это и оно! Кока-кола, говорит, мозг от нее ставит. Ты сам, видимо, на Кока-Коле-то плотно сидишь.
0: Ну, кстати, я туповат, да, становлюсь к концу лета.
1: Так и я туповат. Так мы поэтому и сидим тут оба.
0: Обе две. Могли бы в Тольятти сейчас там кататься на
1: АвтоВАЗе.
0: На АвтоВАЗе, да.
1: Круто.
0: Или в Тюмени, там в упряжке.

0: Совершенно нормальное обвинение в тупости, которое сам себе выдвинул, снимает Татьяна.
1: А Сергей подтверждает.
0: Сергей подтверждает не тупость, да, а вонь, да, к сожалению. Да.
1: Или к счастью. Было бы грустно, если бы он тупость подтверждал.
0: Относительно
1: тебя, к счастью, относительно жителей Тюмени, к сожалению.
0: В общем, Тюмень входит в состав Уральского федерального округа, Татьяна напоминает. Спасибо большое, Танечка. Все, я реабилитирован. А вот Сергей Скоробогатов, кстати, крутая фамилия,
1: очень
0: да?
1: Очень крутая.
0: Если бы я себе выбирал псевдоним
1: Скоробогатов.
0: Сейчас Скоробогатов. Да я бы, наверное, уже Богатов, наверное, еще даже лучше бы звучало.
1: Всегда Богатов.
0: Всегда Богатов.
1: Очень Богатов.
0: Да.
1: Мощно Богатов.
0: Мощно
1: Сильно
0: Богатов.
1: Сильно Богатов.
0: Сочно Богатов.
1: Неприлично Богатов.
0: Неприлично Богатов.
1: Неприлично
0: Отлично,
1: Богатов.
0: Отлично, давай я сегодня тебя буду так называть.
1: Очень хорошо.
2: Новое радио. Здесь так красиво.

0: Тот факт, что сообщений много, говорит о том, что все мы любим тратить деньги.
1: Или то, что вам всем нечем заняться. В среду, кстати, вечером, летом.
0: Да, ребята, да мы с вами просто одной крови, получается. Погнали. Мы сегодня обсуждаем истории с доставками или же с собственными ногами идти в магазин и приобретать то, что увидел собственными глазами.
1: Угу.
0: Вот. Виктория, от Виктории сообщение, значит, озвучено. Только что у меня был месседж, который я прям хотел прочитать. Прям жестко.
1: Я могу перехватить,
0: да?
1: Пока ты ищешь.
0: Давай.
1: Ася пишет, не один раз курьер высказал по поводу моего заказа, типа, почему? Тут немного грубее написано. Вы так много заказали. А я ему, если бы я смогла все сама принести, я бы, наверное, в магазин сходила. Очевидно, да. Причем, ну, что за претензия? Я понимаю, когда вы курьер, который вот пеший или на этом мопеде, и вам заказывают 100 литров воды, мне искренне
0: жаль. Чтобы помыться чисто.
1: Да,
0: ванну,
1: да.
0: Ванну заполнить.
1: Но есть же, я знаю, на тачках курьеры. Мне кажется, что большие заказы они на машинах развозят.
0: А потом на машинах и поднимают на этаж.
1: Да, на лифте, через окно. Разве не так?
0: Через веревочку у меня так коньяк соседу доставляли. Осуждаем жестко.
1: Осуждаем жестко.
0: Его закрывали просто дома. Представляешь, да, дом, в котором я жил. Ой, красота. Ксения пишет, когда появились доставки, так я начала кайфовать жестко. Недавно пришла в магазин и стояла тупила на кассе самообслуживания.
1: Ну, да. Это потому,
0: где
1: что
0: карту
1: долго.
0: Приложить, а где что, а как тут вот пик-пик-пик-пик, вот это вот все.
1: Мне нравится заказывать, потому что у меня есть уже отработанный набор продуктов, которые я заказываю всегда. Это очень быстро. Это занимает у тебя 5 минут, чтобы сложить в корзину, 10 минут ожидания, и все, у тебя все готово. Я вчера делала пасту, у меня же приехал этот мой бедный родственник, и я пока делала вот этот вот фарш весь соусом, заказала спагетти. У меня не успел приготовиться соус, как уже спагетти мне привезли. Можно было бы, конечно, сходить в магазин, спуститься на первый этаж, но зачем? Круто! Это технология! Технология!
0: Спагетти. Ты говоришь прям как тольяттинец настоящий.
1: Спагетти.
0: Да, когда раньше я говорил кому-то, что я из Тольятти, сразу так переспрашивали, ничего себе, как в Италии родился. Да.
1: Я не осуждаю.
0: Ну.
1: Я не осуждаю. Это точно. У меня все знакомые армяне тоже говорят, что они итальянцы.
0: Ну, что-то в этом есть, потому что,
1: конечно,
0: например, самолет Ереван-Венеция курсирует регулярно.
1: Да, кстати, за 5000 можно улететь, если подловить
0: вот,
1: билеты.
0: Вот, вот.
1: Но до Еревана еще,
0: пожалуйста,
1: нужно добраться.
0: До Еревана тоже с удовольствием. Так, Серега Скоробогатов из Тюмени как раз-таки, он продолжает, значит, настаивать на том, что аромат воды настолько эксклюзивный сейчас в городе, что его надо бы разливать по бутылкам и оформлять доставки людям.
1: Как ловко ты завуалировал слово «вонь». Супер.
2: Впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт «Филатов и Карас». Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
5: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
6: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
8: При ремонте и стройке вызывает восторг. Ю-ху! Выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Юрадио.ру.
0: Ёлка, витражи,

0: хочется всегда.
1: Периодически мы обсуждаем новости про мошенников или же про супермассивные черные дыры, в которых находятся там огнетушители и прочие снаряды. Но есть новости и из серьезных источников, которые тоже мы штудируем регулярно. И, например, издательский дом «Коммерсант». Звучит, да?
2: Ага.
1: Вот что они пишут. «Израиль начал работать по созданию рвов с крокодилами для охраны тюрьмы с особо опасными преступниками».
2: Слушай, я...
1: Вот это прям крутое средневековье.
2: Я какой-то...
1: Супер вообще.
2: Какой-то тренд случился. Мы тут, значит, записывали хит-парад «Высшая лига» с Максом Астаховым.
1: А он у вас не в прямом эфире, что ли?
2: На прошлой неделе, когда вот у нас был хит-парад. Ага. В прямом эфире, конечно же. Так вот, и тематика сольного концерта Егора Крида — это вот средневековье.
1: Почему?
2: Замок, вот, рыцарь, вот это все.
1: И все свечи держат над головой.
2: Да-да-да, у Вани Дмитриенко будет сольник в августе, и у него тоже замок, свечи. Я говорю, ребят, а мы можем рассмотреть другие эпохи? То есть древний Египет, например, очень классно.
1: Или, может быть, древний Рим даже немножечко.
2: Тоже супер. Да. Давайте вспомним, чем мы увлекались в детстве. Динозавры, тоже достаточно очень масштабно. Цирк, в конце концов. Чё все ударились в это средневековье? И вот это рвы с крокодилами. Я не знаю, какой-то тренд был, мы что-то пропустили. Почему? Мне, может быть, тоже нужна кольчуга сейчас. Может, это очень модно. Что происходит? Как это произошло?
1: И знаешь, так и все друзья-толкинисты вдруг стали востребованы.
2: Да,
1: мне
2: да,
1: для
2: да,
1: концерта
2: да, да,
1: Вани
2: да.
1: Дмитриенко нужна бы кольчуга и, может быть, даже вот этот твой меч из фольги. С ним пропустят.
2: Над которым ты раньше смеялся, а теперь ты понимаешь, что это теперь модно. Я не знаю, это странно. Это все меня удивляет. Мужчина, что это такое?
1: Подожди, а эти концерты, они происходят тоже вот в интерьерах таких?
2: Что это значит?
1: Ну, ты говоришь, если тема средневековья, то...
2: Так я про декорацию.
1: Ну, декорации в, например, там, я не знаю, в ВК Мьюзик Холле или же...
2: У тебя что, интернета нет? У Крида 2 дня подряд человек Лужники собрал. Ему отгрохали сцену в виде замка. Все танцоры были в кольчугах. Он был тоже с...
1: А все гости, как вот персонажи фильма с широко закрытыми глазами, да?
2: Да, примерно такие.
1: Блин, как жалко, что я не сходил.
2: Ну, ничего
1: страшного. А дорого, наверное, было, да?
2: Не знаю, но в следующем году я тебе напомню, чтобы ты не пропустил концерт Егора Крида. Но вот у Вани Дмитриенко вот в августе будет. Сходи, там тоже будут рыцари. Тоже меч, тоже замок. Не можешь, да, отбить это?
1: Вообще никак.
2: Да.

0: Я вот все это время... Да, давай напомним, что Эвиленд,
1: да, новое радио.
0: Да, все так. Все это время, что поет звонки, думаю о средневековых замках и так далее. И мне кажется, вот Флоренс де Машин могла бы там звучать органично, да, со своим клавесином.
1: Мне кажется, у нее по-любому даже что-нибудь такое точно было.
0: Да, или, например, Эния, да?
1: Тоже.
0: Тоже классно. Но я нашел еще одну песню, которая здорово подходит под вот интерьер этих замков.
1: Мне
0: старинных.
1: Страшно представить, да? Что тебе пришло в голову после того, как мы обсуждали Егора Крида и Ваню Дмитренко.
0: И блондина, кстати, да?
1: Да.
0: Оба два.
1: Мой типаж.
0: Вот.
1: Люблю светленьких.
0: Так вот, чем заниматься под эту песню, я не знаю в этих замках, но как будто бы для замков эта песня подходит здорово.
1: Ну давай уже, не тяни. А, ну да.
0: Нет, это не та песня.
1: Ну это версия какая-то не для того, что да. Ты хотел, к чему ты нас прогревал.
0: Вот та песня. Это безобразие какое-то, я буду жаловаться.
1: Дедуль,
0: они
1: а
0: портят,
1: чё у нас?
0: Они портят эфир.
1: Ну давай, три раза подряд эту же песню поставь.
0: А, это та песня, но в ремиксе.
1: Да.
0: Нет, пусть вот эта играет в оригинале.
1: Я хочу ту в оригинале.
0: Да? Хорошо.
1: А ты найдешь ту в оригинале? Да это ремикс. Ты, видимо, ремикс зачем-то вытащил.
0: Это свинство какое-то. Я прокляну нашу аппаратуру.
1: Он записан не как ремикс. Вот.
0: А как вырезать теперь все, что вот только что было?
1: А мы сделали вид, что ничего не было. А что-то было? А
0: да,
1: не
0: Ваня Дмитриенко, замки.
1: Да, да, и потом мы вспомнили о том, что это очень популярная тема, и что вот этот трек отлично вписался. Чем заниматься, никто не знает, но пусть сердце подскажет вам. Или через.

0: И как будто бы после этого и работать тяжело. Ты сейчас думаешь о том же, о чем и я, наверное?
1: Да, я думаю о том, как классно домой пойти.
0: Да? А я о Радиохабе.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
3: Радиохаб. 12+. Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
15: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
16: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
18: Где суперхиты?
19: У нас в чарте.
20: Стильно.
18: Где суперновинки?
19: У нас в чарте.
20: Занятно.
19: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
20: И немного тревожно.
19: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
20: Чудненько.
19: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
20: Ничего не понятно, но очень интересно.
19: Так кто сегодня в чарте?
20: Терминатор.
19: Узнаешь в пятницу в 17:00.
20: Попробуйте, вдруг прокатит.
19: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
20: Поехали.
19: 16+. Новое радио. Я

0: что только 2 часа.
1: Ребята! Я забыла еще похвастаться, что мне вчера написал мой препод по диджеингу.
2: Никита Никитин.
1: Нет, нет, это просто другой мальчик.
2: Окей.
1: Пишет: привет, малютка, чем мы будем учиться? Я такая: да, давай, пожалуйста. Так что, возможно, на этой неделе у меня будет занятие по диджеингу. Не знаю. Но я знаю, что Right Round заказал себе пульт какой-то игрушечный, он даже сет уже устраивал. Вот бы мы все стали диджеями и умерли от голода. Классно было бы. Друзья, мы сегодня обсуждали, заказывать вы продукты сами. Мне лень говорить. Скажи, пожалуйста, что мы сегодня обсуждали?
2: Ну, обсуждали, ты сам заказываешь продукты в интернете,
1: да,
2: или же
1: да,
2: сам
1: да.
2: идешь в магазин и покупаешь их.
1: Да.
2: Или же ты нанимаешь человека специально обученного, который занимается подбором ингредиентов и вещей.
1: Ингредиентов и вещей. Ну, нужно подвести какой-то итог.
2: Не арифметический, но там сосисочная открыта.
1: И я хочу сказать, что голосование...
2: Кстати, многие ребята-курьеры писали, и они говорят, не обломно привезти даже вам воды. Но, ребят, извольте тогда, чтобы и не какой-то там шлагбаум был за 3-9 земель от подъезда.
1: Ну да, да, я это видела. Хочу сказать, что большинство ходит в магазины сами. Я, если честно, думала, будет другой расклад. Ребят, мне как-то немножечко пристыдили.
2: Стрит-ритейл жив.
1: Чуть-чуть пристыдили.
2: Да.
1: Немного. Но ладно. Нет, я не буду ничего говорить. Зачем мне вот это вот обещать что-то, говорить, я буду ходить в магазин? Не буду. Ну, когда прижмет, тогда не буду. Все, не хочу. Мне еще ехать дальше работать. Как лень.
2: Бизнес, бизнес.
1: Бизнес, бизнес. Алло, деньги? Да-да, сюда, все верно. Вы по адресу. Невероятно богатов. С вами была Эвелина Невероятно Богатого, мистер Усишкин, межгалактически богатов. И все вы. Все, ребят, я пойду. Уже очень плохо, очень плохо, очень плохо, очень плохо. Целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто делал себя, как говоришь, целую в нос. Завтра токсичный четверг. Поэтому у меня настроение поругаться прям. Прям
2: оно у тебя
1: поругаться.
2: Как будто бы вот сейчас уже возникает.
1: Я уже заранее прогреваюсь.
2: Тебе еще на работу ехать на другую.
1: Да. Поэтому, ребят...
2: А чем ты занимаешься на другой работе? Расскажи, пожалуйста.
1: Я не могу рассказать.
2: Почему?
1: Я не хочу. Я хочу, чтобы у всех были какие-нибудь теории.
2: Сальные фантазии?
1: Да, чтобы они думали, чем это я занимаюсь. Откуда бабки? Бабки, бабки, бабки. Да ничем, ребят. Лицом торгую. Что еще я могу? Я просто... У меня из скиллов, которые написаны в резюме, я прикольная. Вот меня так на работу и взяли. Такие: о, прикольная, нам нужна прикольная. Берем.
2: А откуда еще звонили вот таким предложением?
1: А больше, ну, мне никто и не звонил.
2: Хочу напомнить, что в такие жирные густые времена в шоу-бизнесе, например, были такие практики, как устроить на работу человека, который будет играть с боссом в PlayStation.
1: Классно.
2: А у босса времени не то чтобы много, поэтому все оставшееся время этот человек просто тусуется и нарабатывает скиллы.
1: Мне недавно попалась
2: вакансия. А потом надо же еще проигрывать как-то умеющий. Не будешь же ты обыгрывать, да, начальника? Фифу, например.
1: Мне недавно попалась вакансия дегустатор мармелада на заводе, зарплата 150 тысяч. Я думаю, если бы этот завод был у нас здесь в соседнем здании, я бы просто с кайфом весь день бы дегустировал этот мармелад кислый, чтобы у меня язва желудка была, но я бы была так счастлива. И если бы еще там рядом кола была бы, я была бы лицом гастрита.
2: Ты бы через пару месяцев была прям реально таким амбассадором и мармеладным мишкой.
1: Ну, это очень классная работа. Вообще в мире столько прикольной работы, как, например, наша. Нашу я люблю больше всего. Все, пока, ребят.

0: на новом радио.
1: Реклама.
2: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
3: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
0: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
6: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
7: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
9: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Очень таким плотным потоком в течение 20 минут только они. Начнет Татьяна Куртукова. Возражения не принимаются. Егор Крид и диджей Смэш также в обозримой перспективе.

0: Не, ну это, конечно, прям знак качества BTS на новом радио. Почему-то я всегда как-то, ну, спокойно абсолютно относился ко всему этому южнокорейскому феномену, но это чуть-чуть другое. В данном случае трек реально крутейший, моднейший, ломовейший и звучит фантастически. Стало мне любопытно, да, вот слушаешь там, не знаю, песню, начинаешь копать, и сколько вообще всего корейцев живет на земле. Так вот, Южная Корея — это 52 миллиона человек примерно, Северная — 22 миллиона человек, а еще 10 миллионов по всему остальному миру разбросано. Так вот, я глянул, у этой группы подписчиков гораздо больше, чем вообще корейцев на планете. То есть какой-то прям вот, не знаю, все давно их любят, а я только-только их распробовал. Но не знаю, насколько длительным окажется наш роман. Послушаю другие песни. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве.
1: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Надеюсь, эта красота обошлась без искусственного интеллекта. Миша Миллер на новом радио. Большое спасибо артистке, что воскресила хит 90-го года бельгийской группы Via Con Dias, который переводится как «Ступать с Богом». Ну вот, мы с тобой никуда не расходимся. А давай, может быть, послушаем. Вот наверняка у тебя сейчас тоже в голове звучало, что ой-ой-ой, какая классная песня, какая классная мелодия. А также вот она звучала когда-то.

0: Новое радио, суперхиты и суперновинки.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
1: 16+.

0: На новом «Пурпурная диско-машина», а также «Софи и гиганты». Вообще, я считаю, что это прям прекрасные названия для музыкальных коллективов, и музыка тоже у них прекрасная и замечательная. Собственно, была бы другая, не звучала бы на волнах нашей радиостанции. Ребяшки, стало мне вот прям любопытно, какие сегодня любопытные праздники есть, такие вот, ну, как водится, глупейшие. У нас тут календарик присутствует. Так вот. Сплошная ерундень вообще. Еще и день мозга какой-то отмечается. Но это уж, я не знаю, вечером такие праздники отмечать, наверное, не хочется. Пусть вечером мозг отдыхает по полной программе, да и тело тоже. Красивого вечера тебе и перспектив самых, что ни на есть, приятных.
1: Реклама.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамбарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамбарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББТУ ФМП 434 569 339 359.

0: Супер-коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Слушай,

Три дня дождя на новом радио. Не будем вспоминать екатеринбургский концерт 10-дневной давности. Все-таки кто старые помянет, там глаз вон. Глебу всего самого наилучшего. Ну и вам, ребятушки, Глебу я имею в виду солиста группы. Вот, ну и, конечно же, нам с тобой тоже всего самого наилучшего. Ароматного джуза, не знаю, приятного массажика и, может быть, еще чего-нибудь приятненького. Хотелось бы пожелать. И возьму и да пожелаю. Вот, пусть все обязательно случится, а если просто тебе как-то сейчас вот надо что-то там поделать несколько минут и время скоротать, то есть хорошая рекомендация.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Ой, классно, да как. Робин Шульц и Алида на новом радио. Кстати, Алида также зовут одну из вокалисток группы Филатов и Кэрос. Да. Красивое имя. Да и исполнительница тоже красивая. Кстати, Филатов и Кэрос у нас в живой среде уже на следующей неделе. Будет модро, бодро. Будет круто, в общем-то. Я думаю, ты понял, что я хотел сказать. Отличного вечера тебе, с нас отличная музыка, как водится. Это новое радио.
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Ох, ребяточки-ребяшки, я таки нашел крутой идиотский праздник на сегодня, и называется он так, День отельного лебедя. Согласитесь, захотелось прямо сейчас зайти в номер, заломать этому самому лебедю шею, а потом пойти в барчик спуститься. Отличного вечера тебе.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же мы?

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: У меня какая-то паранойя развивается. Я теперь, когда слышу современную классную песню, вот, например, как эта, «Temper City», мне начинает казаться, что все это делает искусственный интеллект, и как-то не хочется вот влюбляться в то, что сделано искусственно. Хотя... Нет, отказываюсь в это верить. Пусть все будет по-настоящему, по-трушному. Новое радио. Суперхиты и суперновинки. Только для тебя.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
1: Выходное. Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте команда-карт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Новое радио.

Ну вот когда круто, тогда круто. Ударные волны стеклянных игрушек на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Но уже, наверное, хватит мне здесь находиться. Музыка расставлена. Уют оформлен. Милости прошу. А я ушел из катерти.

0: Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
6: Мы в «Сервискар»
7: послушаем, пощупаем, понюхаем
6: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
8: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
9: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
8: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
10: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
11: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском, 24, под часами.
12: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
14: Новое

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Реклама. Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
9: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
10: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
11: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
12: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: впервые в концертном зале нового «Филатов и Карас». Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт «Филатов и Карас» лайв. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Авторадио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
5: Хорошо бы садик был рядом с домом.
4: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
5: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
4: Ой, а еще свой пруд с набережной.
5: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
6: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Впервые в концертном зале нового Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.

0: Итог.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Новое радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: И спустя много

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Новое радио. Новое

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Там кричали громко чайки. И не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и в море.